0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
2: Беловежской пуще надо вводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
3: мы
2: на
3: там
2: дорогу.
3: Сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
2: Ну, это ты
3: лес.
2: На всякий случай передай.
3: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
2: да,
3: вопросов.
2: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо в порядок наводить.
3: Сейчас есть понимание.
2: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
3: Ну, поваленное запрещает наука.
2: Я тебе разрешаю.
3: Все понял.
2: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом вуз обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
5: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в вузе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
4: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
6: В стране нужны воины. Число воинов. Запускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
4: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
7: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
4: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
9: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
9: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
9: Давай.
8: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
9: Второй?
8: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
9: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
8: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
9: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
8: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
9: Ага.
8: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
9: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
8: Ну давай.
9: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
8: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
9: Почему?
8: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
9: Так.
8: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
9: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
8: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
9: Специфика груза.
8: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
9: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов. которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
8: Абсолютно верно.
9: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
8: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
9: БМЗ, да.
8: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
9: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
8: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
9: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
8: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
9: Это точно.
8: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
9: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
8: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
9: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
8: Конечно, нет.
9: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
8: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
9: Точно.
8: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
9: Да уж.
8: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
9: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
8: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
9: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
8: Что?
9: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
8: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
9: Серые схемы? В авиации?
8: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
9: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
8: Безусловно.
9: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
8: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
9: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
8: Какой?
9: Если запад, юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
8: Ну да, звучит идеально.
9: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
8: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
9: Иллюзия?
8: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
9: Угу.
8: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
9: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
8: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
9: В смысле?
8: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
9: Так, и что произошло?
8: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
9: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
8: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
9: Ого.
8: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
9: Кошмар.
8: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
9: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
8: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
9: Понятно.
8: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
9: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
8: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
9: То есть маржа просто испаряется.
8: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые, невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
9: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
8: Вопрос хороший.
9: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
8: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
9: Так.
8: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
9: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
8: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
9: Приходится все переделывать?
8: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
9: Звучит как создание новой машины с нуля.
8: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
9: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
8: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
9: Угу.
8: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
9: Давай.
8: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
9: Ох.
8: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
9: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
8: Что же?
9: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
8: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
9: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
8: И что это значит для инженеров?
9: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
8: Слепнет?
9: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
8: Жесть.
9: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
8: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
9: Представила.
8: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
9: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
8: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
9: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
8: Так.
9: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
8: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
9: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
8: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
9: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
8: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Междустрок». До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
10: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечом сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
0: Важный сигнал.
11: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
12: Внезапно, как снег на голову,
11: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
13: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличия сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Мы некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
11: Ставрыко назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
14: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса. часть привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
15: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
9: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
15: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
9: Фу, да они и так все это решают.
15: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
9: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
15: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
9: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
15: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
9: А в чем тогда?
15: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
9: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику. Как происходит эта твоя фиксация?
15: Очень просто.
9: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
16: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
9: Какой еще фактор?
16: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
17: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
16: И показали, что их много.
17: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
16: Да потому что?
17: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
16: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
17: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
16: Связана и еще как.
17: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
16: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
17: Ой.
16: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
17: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
16: Ну дождалась же.
17: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
16: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол, ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
17: Я смотрю реалистично.
16: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
17: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
16: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
17: Рутина.
16: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
17: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
16: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
17: Ага.
16: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
17: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
18: Но это паранойя уже.
17: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры, явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
16: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
17: Опять геополитика.
16: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
17: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
16: Угу.
17: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
16: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
17: Угу.
16: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
17: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
16: Уезжают далеко не все.
17: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
18: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
17: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
18: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, Если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
17: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль.

0: гарантий, бесплатную медицину и стабильность – это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
1: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
4: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. А сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
2: Важный сигнал.
5: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
6: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
5: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
7: Это что такое? Все вздутое.
8: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
9: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
7: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
9: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, там просрочка лежала. Тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Тут тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
5: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
10: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продуктов,

0: продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
1: В прошлом году после проверки светофора в Белоруссии из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
4: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. А сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещает как минимум 3 года.
4: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
1: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
4: Каранкевич, он не может сделать робот. Что телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
1: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание Изготовление такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
5: Да, именно роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
1: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает. Ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
7: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
8: Что я могу и без него, да?
7: Конечно.
8: Все делать.
7: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
1: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
9: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
1: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
10: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
1: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
10: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
1: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
11: сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в 2 раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
13: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
12: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
13: Давай.
12: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
13: Угу.
12: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
13: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
12: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
13: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
12: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
13: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
12: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
13: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
12: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
13: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
12: А если брать нормальные вещи?
13: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
12: Ого.
13: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в 2 раза.
12: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
13: Угу.
12: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
13: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
12: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
13: Так.
12: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
13: Ну и рубашки.
12: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
13: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
12: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
13: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
12: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
13: Вот.
12: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
13: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
12: Согласен. Звучит как статусная вещь.
13: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
12: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
13: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
12: Полиэстер.
13: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
12: Ну да, ткань протирается.
13: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
12: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
13: А там цены уже другие.
12: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
13: Вот именно. И это только половина беды.
12: Почему?
13: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
12: Ты имеешь в виду спортивную форму?
13: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
12: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
13: Угу.
12: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
13: А еще кроссовки нужны.
12: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
13: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
12: Какой?
13: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
12: Да, она мгновенно становится серой.
13: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
12: Их нужно покупать пачками.
13: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
12: Скрытые платежи.
13: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
12: Это на год от 45 до 90 рублей.
13: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
12: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
13: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
12: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
13: Угу.
12: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что
14: что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
13: Расскажи подробнее, как это выглядит.
14: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
13: То есть рюкзак.
14: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
13: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
14: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
13: Появляются новые предметы, да.
14: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
13: О, да.
14: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
13: Действительно.
14: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
13: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
14: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
13: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
14: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
13: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
14: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
13: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
14: Каким же?
13: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
14: Да, постановление работает.
13: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
14: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
13: Угу.
14: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
13: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
14: Проблема гораздо глубже.
13: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
14: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
13: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
14: Зарплаты тоже нужно повышать?
13: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
14: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
13: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
14: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
13: Угу.
14: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
13: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
14: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
13: Это дает чистую экономию до 20-25%.
14: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
13: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
14: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
13: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
14: Покупать бэушную форму?
13: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
14: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
13: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
14: Размажьте эти траты.
13: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
15: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
17: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это, значит, убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
16: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. а в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
16: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился, всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
19: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
20: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
21: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. Соблюдение денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
16: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
23: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
24: Иван, как?
23: Да.
6: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
0: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
6: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
4: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
5: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
8: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
6: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал, зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах. Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
25: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен». «Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют демонстрирует своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
6: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
1: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
6: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
3: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
6: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
7: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
6: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
10: Беловежскую пущу надо водить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, А в Беловежской пушки целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и как-то с ними
11: мы
10: надо.
11: Мы там
10: работать.
11: Сейчас большую площадку готовим. Это тот поваленный.
10: Ну, это ты на всякий случай передай.
11: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
10: да,
11: вопросов.
10: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пушки. Надо порядок наводить.
11: Сейчас есть понимание.
10: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
11: Ну, поваленные запрещает наука.
10: Я тебе разрешаю.
11: Все понял.
10: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, на науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пушка уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пушке надо наводить порядок.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
7: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
6: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
12: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
6: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
12: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь, но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
6: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
13: Задались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса, часть привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и груза в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море, 75 в Черном.

0: А безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергеус Лендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
1: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
0: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
4: Внезапно, как снег на голову,
3: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
5: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Мы некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
3: Ставрыко назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: радиосигнал. Военная правда.
1: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
2: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени – в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
1: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
3: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, других стран, СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадаладский утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
4: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
10: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
9: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
11: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
9: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
11: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
9: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
13: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
14: И она дорогая у него, эта лампочка, светодиодная. Но на 39%.
13: То есть он не может конкурировать на рынке.
14: И на рынках слабо представлено, даже в Бресте.
15: За это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новый технологический процесс. что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там в 13-12...
13: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
15: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
13: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
15: Делали.
13: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя,
15: Господь.
13: Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале?
15: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Вы их так быстро достичь.
13: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это катастрофа. Дроны атаковали еще два склада Wildberries и два нефтезавода.
16: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее в ванну,
1: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бычаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
17: Смотри, это дым оттуда идет, аж туда.
18: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же
19: ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
20: 5 утра. Wildberries горит. Вот все живы были.
1: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекленение 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
21: Тише!
1: Пилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
22: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
1: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
23: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то
2: А дуб?
3: Весь наш капитал был в товаре.
21: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
23: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
24: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
1: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно две недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
13: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. И почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
14: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
13: То есть он не может конкурировать на рынке.
14: И на рынках слабо представлена, даже в Бресте.
15: За это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там 13-12...
13: Ну, уже сказал, вы решили от него освободиться.
15: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
13: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
15: Делали.
13: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Богу тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали?
15: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
13: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
26: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
25: Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
26: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
25: Со свежим ремонтом, да.
26: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
25: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
26: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
25: Ого, это треть рынка просто испарилась.
26: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
25: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
26: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
25: Ну, логично, да.
26: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
25: Типа, куда эти деньги девать?
26: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
25: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
26: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
25: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
26: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
25: Точно.
26: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
25: И цены там тоже скакнули.
26: Взлетели на 15-23% всего забот.
25: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
26: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
25: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
26: Бывало, да.
25: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
26: Давай посчитаем.
25: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
26: Никакой же.
25: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
26: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
25: Ага.
26: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
25: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
26: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
25: Ого, всей семьей впрягаются.
26: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
25: Это когда сначала гасишь только проценты?
26: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
25: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
26: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
25: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
26: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
25: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
26: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
25: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
26: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
25: И это не блеф, да.
26: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
25: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
26: О, это извечный спор.
25: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
26: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
25: Почему?
26: Если не учитывать полную стоимость владения.
25: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
26: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
25: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
26: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
25: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
26: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
25: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
26: Ну да.
25: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
26: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
25: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
26: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
25: Логистика.
26: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
25: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
26: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
25: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
26: Немало.
25: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
26: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
25: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
26: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
25: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
26: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
25: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
26: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
25: А остальные 65% – это подушка безопасности?
26: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
25: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
26: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
25: Неузаконенные перепланировки.
26: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
25: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
26: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще, в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
25: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
26: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
25: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
13: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить то надо? Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
9: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
13: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
9: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
0: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
9: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Свои фермы загибаются, спасаем чужие. Беларусь стала крупнейшим покупателем российской говяжьей тушенки.
4: По итогам первого полугодия 2026 года Беларусь вышла на первое место среди импортеров российских готовых изделий и консервов из говядины. За январь-июнь Россия экспортировала около 2000 тонн такой продукции на 8,5 миллионов долларов, что на 33% больше в денежном выражении, чем годом ранее.
9: Таким образом, Беларусь стала главным зарубежным рынком сбыта российской говяжьей тушенки за первое полугодие 2026-го, подсчитали аналитики Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации. Эксперты также напомнили, что в апреле Беларусь возглавила аналогичный топ импортеров российских консервированных огурцов.
4: Всего экспортировано более 11 600 тонн консервированных огурцов на более чем 16 миллионов долларов. Почти половина этого объема пришлась на Беларусь. Страна закупила огурцов на 7 миллионов рублей. Далее следуют Казахстан, Китай и Кыргызстан.
9: Вот только в обратную сторону торговля идет отнюдь не так активно, говорят эксперты. Каждые несколько дней на российско-белорусской границе Россельхознадзор блокирует тонны продуктов из Беларуси, заявил посол Селиверстов. По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на рынке союзного государства стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
5: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
9: Напомню, в этом году складские запасы белорусской промышленности превысили десятки миллиардов рублей. Каждый месяц они растут примерно на 800 миллионов. Это означает, что предприятия производят больше продукции, чем могут продать в России. Товары накапливаются на складах, сроки годности истекают, а прибыли нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
7: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
6: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
10: Мы живем в селе Башмакова Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из Пензена платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
6: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
11: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он да не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там шестой десяток, а тоже заставили.
6: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте кредитов на приобретение товаров отечественного производства.
16: Темпы роста кредитов сопоставимы с темпами роста в целом требований банков экономики, чуть-чуть даже быстрее. Это 14% в годовом выражении. Но что здесь характерно, это растут, ускоренными темпами растут кредиты на потребительские цели. Их темп роста 18%. И внутри этих потребительских кредитов такой заложился явный тренд. Это ускоренный рост кредитов на товары отечественного производства. Мы тоже, напомню, в конце прошлого года, в начале этого, поставили банкам такую задачу наращивать эту долю кредитов, выданных на товары, на приобретение товаров отечественного производства. Сейчас, напомню, что все банки имеют такие линейки. Мы видим там такой существенный рост, порядка 70% в годовом выражении у нас рост по кредитам, выданным на товары отечественного производства. Да. Там понятно, что первая часть – это легковые автомобили наши, BLG, ну и активно там, добавляя в темпах роста, это кредиты, выданные, там, например, на бытовую технику, белорусскую мебель и так далее.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
18: Между Белоруссией и Литвой
7: Обнаружили подземный тоннель.
3: Иван, как?
7: Да.
17: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС, делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
18: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
17: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
4: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
19: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
20: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
17: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
22: Эк.
21: 2.
22: До.
21: 3.
22: Тин.
21: 4.
22: Чар.
21: 5.
22: Пач.
21: 6.
22: Че.
21: 7.
22: Сат.
21: 8.
22: Ат.
21: 9.
22: Но.
21: 10.
22: Дас.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Из первых уст.
23: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
27: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. то, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
8: Новости регионов на радиосигнал.
17: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено

0: большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелое. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
2: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятий «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
0: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
3: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
0: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
3: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
0: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов.

0: обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
1: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
0: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
0: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
0: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежскую пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
7: мы
6: надо...
7: Мы там работать. Сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты на всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что творится в Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
7: Ну, поваленные запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
8: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
9: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
3: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
10: Это что такое? Все вздутое.
11: Вонючее, грязное, просроченная рыба.
12: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
10: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
12: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителем.
3: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
13: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
3: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, А в Беловежской пушим целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
7: мы
6: надо
7: работать. Мы сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты
7: лес.
6: На всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
6: да,
7: вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуши. Надо порядок наводить.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
7: Ну, поваленные запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушу. Сейчас бы я еще думал, на науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушу. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуши надо наводить порядок.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
1: Важно помнить, что чтобы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
0: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
0: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
0: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
16: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
15: Абсолютно.
16: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
15: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
16: Давай.
15: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
16: Второй?
15: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
16: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
15: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
16: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
15: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
16: Ага.
15: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
16: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
15: Ну давай.
16: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
15: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
16: Почему?
15: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
16: Так.
15: Транзит Белорускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
16: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
15: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
16: Ну, специфика груза.
15: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
16: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
15: Абсолютно верно.
16: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
15: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
16: БМЗ, да.
15: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества, маркировка ЦИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
16: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
15: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
16: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
15: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
16: Это точно.
15: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
16: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
15: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
16: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
15: Конечно, нет.
16: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
15: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
16: Точно.
15: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
16: Да уж.
15: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
16: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
15: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
16: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
15: Что?
16: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
15: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
16: Серые схемы? В авиации?
15: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
16: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
15: Безусловно.
16: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
15: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
16: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
15: Какой?
16: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
15: Ну да, звучит идеально.
16: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
15: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
16: Иллюзия?
15: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
17: Угу.
15: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
17: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
15: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
17: В смысле?
15: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
17: Так, и что произошло?
15: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
17: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
15: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
17: Ого.
15: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
17: Кошмар.
15: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
17: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
15: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
17: Понятно.
15: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
17: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
15: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
17: То есть маржа просто испаряется.
15: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
17: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
15: Вопрос хороший.
17: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
15: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
17: Так.
15: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
17: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
15: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
17: Приходится все переделывать?
15: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
17: Звучит как создание новой машины с нуля.
15: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
17: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
15: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
17: Угу.
15: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
17: Давай.
15: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
17: Ох.
15: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
17: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
15: Что же?
17: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
15: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
17: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
15: И что это значит для инженеров?
17: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
15: Слепнет?
17: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
15: Жесть.
17: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
15: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
17: Представила.
15: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
17: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
15: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
17: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
15: Так.
17: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
15: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
17: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
15: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
17: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
15: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
19: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, ну, прежде всего, это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
18: Важный сигнал.
20: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
21: Внезапно, как снег на голову,
20: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
22: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
20: Ставрыко назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
23: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И, судя учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
4: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
16: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
4: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
16: Фу, да они и так все это решают.
4: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
16: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
4: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
16: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
4: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
16: А в чем тогда?
4: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
16: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
4: Очень просто.
16: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
9: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
16: Какой еще фактор?
9: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
16: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
4: И показали, что их много.
16: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы, И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
4: Да потому что?
16: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
4: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
16: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
4: Связано и еще как.
16: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
4: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
16: Ой.
4: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
16: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
4: Ну дождалась же.
16: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
4: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол, ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
16: Я смотрю реалистично.
4: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
16: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
4: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
16: Рутина.
10: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
16: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
10: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
7: Ага.
10: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
7: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
11: Но это паранойя уже.
7: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
10: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
7: Опять геополитика.
10: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
7: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
10: Угу.
7: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
10: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
7: Угу.
12: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
7: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
12: Уезжают далеко не все.
7: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
10: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
7: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
10: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
7: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата, Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
1: Да, предлагаю.
7: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
1: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину,

0: оставались на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
2: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
0: Важный сигнал.
3: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
4: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
3: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
5: Это что такое? Все вздутое.
6: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
7: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
5: Просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
7: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, там просрочка лежала. Тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
3: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
3: В прошлом году после проверки «Светофора» в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое,

0: напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
3: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского, нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. А сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
3: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
0: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
3: Каранкевич, он не может спритко сделать робот. Что телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
0: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
4: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
0: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
6: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
7: Что я могу и без него,
6: да? Конечно.
7: Все делать.
6: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
0: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
0: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
0: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
0: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
10: Сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольство, действия, это промышленные товары. Они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
11: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
11: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
11: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
11: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
11: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
11: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
11: Это совершенно не жизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
11: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
11: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
11: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
11: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
11: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
11: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
11: Ну и рубашки.
7: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
11: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
11: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
11: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
11: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
11: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
11: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
7: Полиэстер.
11: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
7: Ну да, ткань протирается.
11: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
7: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
11: А там цены уже другие.
7: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
11: Вот именно. И это только половина беды.
7: Почему?
11: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
7: Ты имеешь в виду спортивную форму?
11: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
7: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
11: Угу.
7: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
11: А еще кроссовки нужны.
7: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
11: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
7: Какой?
11: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
7: Да, она мгновенно становится серой.
11: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
7: Их нужно покупать пачками.
11: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
7: Скрытые платежи.
11: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
7: Это на год от 45 до 90 рублей.
11: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
7: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
11: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
7: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
11: Угу.
7: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
11: Расскажи подробнее, как это выглядит.
7: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
11: То есть рюкзак.
7: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
11: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
7: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
11: Появляются новые предметы, да.
7: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
11: О, да.
7: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
11: Действительно.
7: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
11: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
7: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
11: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
7: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
11: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
7: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
11: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
7: Каким же?
11: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
7: Да, постановление работает.
11: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
7: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
11: Угу.
7: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
11: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
7: Проблема гораздо глубже.
11: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
7: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
11: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
7: Зарплаты тоже нужно повышать?
11: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
7: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
11: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
7: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
11: Угу.
7: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
11: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
7: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
11: Это дает чистую экономию до 20-25%.
7: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
11: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
7: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
11: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
7: Покупать бэушную форму?
11: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
7: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
11: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
7: Размажьте эти траты.
11: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
7: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
13: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
12: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Например, в Томской области за первое полугодие 26 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
12: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился, всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
15: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
16: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
17: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто, внизу тоже две точки закрыты, у людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
12: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
19: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Да.
5: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
20: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
5: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
21: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
22: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
23: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
5: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал, зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах. Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
24: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен. Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
5: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
3: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
5: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
4: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
5: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
6: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать».
5: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
8: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
9: мы
8: надо...
9: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
8: Ну, это ты
9: лес.
8: На всякий случай передай.
9: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
8: да,
9: вопросов.
8: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок идем, наводить. Идем порядок.
9: Сейчас есть понимание.
8: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
9: Ну, поваленное запрещает наука.
8: Я тебе разрешаю.
9: Все понял.
8: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука, и старики, я говорю, все, рубим, спасли пушку. Капут бы было этой пушки, вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
6: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
5: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
8: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
5: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
8: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они управляли. Делай, что хочешь, но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
5: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
0: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море, 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
7: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что

0: запрос волонтеров для фронта.
1: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
0: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
4: Внезапно, как снег на голову.
3: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
5: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
3: Ставрыка назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян. Продал

0: продолжающий жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
1: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
0: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать так минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
9: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
8: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
10: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
8: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
10: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
8: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
12: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
13: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
12: То есть он не может конкурировать на рынке.
13: И на рынках слабо представлена, даже в Бресте.
14: В это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там 13-12.
12: Ну, уже сказал, вы решили от него освободиться.
14: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
12: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
14: Делали.
12: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Богу тебя это будет. после моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Но мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали.
14: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
12: И вот плохо, что после Бела за философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Это катастрофа. Дроны атаковали еще два склада Wildberries и два нефтезавода.
15: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее, в ванну,
0: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
16: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
17: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ.
18: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
19: 5 утра. Wildberries горит. Вот все живы были.
0: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
20: Тише!
0: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
21: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
0: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
22: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
23: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
24: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег.
1: горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
19: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Алберисе.
0: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно две недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
12: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
13: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
12: То есть он не может конкурировать на рынке.
13: И на рынках слабо представлена, даже в Бресте.
14: В это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там в 13-12...
12: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
14: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
12: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
14: Делали.
12: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале?
14: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
12: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходит с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
2: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
3: Бывало, да.
2: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
3: Давай посчитаем.
2: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
3: Никакой же.
2: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
3: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
2: Ага.
3: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
3: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
3: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
3: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
3: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
3: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
3: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
3: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
3: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
3: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
3: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
3: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
3: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
3: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
3: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
3: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
3: немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
3: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
3: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
3: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
3: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
3: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
3: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
3: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
3: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
3: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы.
4: на радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
8: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
12: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
8: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
12: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
8: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
9: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
8: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники. А импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Свои фермы загибаются, спасаем чужие. Беларусь стала крупнейшим покупателем российской говяжьей тушенки.
7: По итогам первого полугодия 2026 года Беларусь вышла на первое место среди импортеров российских готовых изделий и консервов из говядины. За январь-июнь Россия экспортировала около 2000 тонн такой продукции на 8,5 миллионов долларов, что на 33% больше в денежном выражении, чем годом ранее.
8: Таким образом, Беларусь стала главным зарубежным рынком сбыта российской говяжьей тушенки за первое полугодие 2026-го. Подсчитали аналитики Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации. Эксперты также напомнили, что в апреле Беларусь возглавила аналогичный топ импортеров российских консервированных огурцов.
7: Всего экспортировано более 11 600 тонн консервированных огурцов на более чем 16 миллионов долларов. Почти половина этого объема пришлась на Беларусь. Страна закупила огурцов на 7 миллионов рублей. Далее следуют Казахстан, Китай и Кыргызстан.
8: Вот только в обратную сторону торговля идет отнюдь не так активно, говорят эксперты. Каждые несколько дней на российско-белорусской границе Россельхознадзор блокирует тонны продуктов из Беларуси, заявил посол Селиверстов. По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на рынке союзного государства стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
10: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
8: Напомню, в этом году складские запасы белорусской промышленности превысили десятки миллиардов рублей. Каждый месяц они растут примерно на 800 миллионов. Это означает, что предприятия производят больше продукции, чем могут продать в России. Товары накапливаются на складах, сроки годности истекают, а прибыли нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
20: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
15: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
24: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты, они деньги не переводят, деньги исчезают, у человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
15: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
16: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого, учились вместе, гуляли раньше вместе, похитили наглым образом, он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу, заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
15: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте кредитов на приобретение товаров отечественного производства.
17: Темпы роста кредитов сопоставимы с темпами роста в целом требований банков экономики, чуть-чуть даже быстрее. Это 14% в годовом выражении. Ну, что здесь характерно, это растут, ускоренными темпами растут кредиты на потребительские цели, их темп роста 18%. И внутри этих потребительских кредитов такой заложился явный тренд. Это ускоренный рост кредитов на товары отечественного производства. Мы тоже, напомню, в конце прошлого года, в начале этого, поставили банкам такую задачу наращивать эту долю кредитов, выданных на товары, на приобретение товаров отечественного производства. Сейчас, напомню, что все банки имеют такие линейки. Мы видим там такой существенный рост, порядка 70% в годовом выражении у нас рост по кредитам, выданным на товары отечественного производства. Да. Там понятно, что первая часть – это легковые автомобили наши, BLG, но и активно там добавляют в темпах роста это кредиты, выданные, там, например, на бытовую технику, белорусскую мебель и так далее.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
21: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
22: Иван, как? Да.
18: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
25: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не мог. не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
18: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Аренский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
7: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
0: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
1: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
18: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
11: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
19: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
4: Новости регионов на радиосигнал.
18: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка-внука, что она пошла на преступление. деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данные телевизоры

0: Вторые провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
2: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
0: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
3: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
0: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
3: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь, но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
0: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны.

0: до окончания СВО.
1: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером, но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно, и да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
0: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: В стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
0: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на четвертом курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на второй курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
0: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежской пуще надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
7: мы
6: надо работать.
7: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты на всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
6: да,
7: вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо в порядок наводить. Порядок.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
7: Ну, поваленное запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте контроль качества. Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
8: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
3: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
9: Это что такое? Все вздутое.
10: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
11: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
9: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
11: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителе.
3: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
3: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежской пуще надо наводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
7: мы
6: на дорогу.
7: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты на всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо в порядок наводить.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить на дрова, порубить и так далее.
7: Ну, поваленное запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно, убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в Пуще надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
1: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
0: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Стране нужны воины. Число воинов. Запускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
0: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
0: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. на предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
14: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
13: Абсолютно.
14: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
13: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
14: Давай.
13: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
14: Второй?
13: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
14: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
13: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
14: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
13: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
14: Ага.
13: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
14: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
13: Ну давай.
14: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
13: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
14: Почему?
13: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
14: Так.
13: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
14: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
13: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
14: Ну, специфика груза.
13: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
14: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
13: Абсолютно верно.
14: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
13: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
14: БМЗ, да.
13: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
14: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
13: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
14: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
13: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
14: Это точно.
13: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
14: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
13: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
14: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
13: Конечно, нет.
14: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
13: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
14: Точно.
13: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
14: Да уж.
13: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
14: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
13: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
14: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
13: Что?
14: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
13: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
14: Серые схемы? В авиации?
13: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
14: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
13: Безусловно.
14: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
13: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
14: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
13: Какой?
14: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
13: Ну да, звучит идеально.
14: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
13: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
14: Иллюзия?
13: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
14: Угу.
13: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
14: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
13: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
14: В смысле?
13: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
14: Так, и что произошло?
13: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
14: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
13: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
14: Ого!
13: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей – все это за пару часов превращается в пепел.
14: Кошмар.
13: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу километров.
14: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
13: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
14: Понятно.
13: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
14: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
13: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
14: То есть маржа просто испаряется.
13: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
14: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
13: Вопрос хороший.
14: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
13: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
14: Так.
13: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
14: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
13: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
14: Приходится все переделывать?
13: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
14: Звучит как создание новой машины с нуля.
13: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
14: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
13: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
14: Угу.
13: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
14: Давай.
13: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
14: Ох.
13: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
14: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
13: Что же?
14: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
13: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
14: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
13: И что это значит для инженеров?
14: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
13: Слепнет.
14: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
13: Жесть.
14: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
13: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
14: Представила.
13: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
14: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
13: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
14: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
13: Так.
14: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
13: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
14: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
13: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
14: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
13: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Междустрок». До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
15: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
4: Важный сигнал.
16: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
17: Внезапно, как снег на голову.
16: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
18: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Мы некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
16: Ставрыко назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
19: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – Это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
20: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
14: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
20: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
14: Фу, да они и так все это решают.
20: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
14: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
20: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
14: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
20: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
14: А в чем тогда?
20: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
14: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
20: Очень просто.
14: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
21: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
14: Какой еще фактор?
21: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
14: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
20: И показали, что их много.
14: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
20: Да потому что?
14: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
20: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
14: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила не непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
21: Связано? И еще как?
14: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
21: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
21: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
14: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
21: Ну дождалась же.
14: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
21: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
14: Я смотрю реалистично.
21: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
14: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
21: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
14: Рутина.
21: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
14: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
21: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
14: Ага.
21: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
14: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
21: Но это паранойя уже.
14: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
21: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
14: Опять геополитика.
21: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
14: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
21: Угу.
14: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
21: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
14: Угу.
21: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
14: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
21: Уезжают далеко не все.
14: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
21: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
14: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
21: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
14: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
8: Да, предлагаю.
14: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
21: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
8: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
10: Радиосигнал 666 АМ.

0: побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. А сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Важный сигнал.
2: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
3: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
2: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
4: Это что такое? Все вздутое.
5: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
6: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
4: Просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
6: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
2: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
2: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
0: Что касается сегодняшней поездки и посещения,

0: общения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане, будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. А сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
0: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо? Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
2: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
0: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
2: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
3: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
2: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники. А импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
6: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
7: Что я могу и без него,
6: да? Конечно.
7: Все делать.
6: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
2: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
2: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
2: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
2: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
10: Сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии. Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
11: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
11: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
11: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
11: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
11: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
11: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
11: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
11: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
11: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
11: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
11: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
11: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
11: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
11: Ну и рубашки.
7: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
11: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
11: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
11: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
11: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
11: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
11: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
7: Полиэстер.
11: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
7: Ну да, ткань протирается.
11: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
7: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
11: А там цены уже другие.
7: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
11: Вот именно. И это только половина беды.
7: Почему?
11: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
7: Ты имеешь в виду спортивную форму?
11: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
7: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
11: Угу.
7: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
11: А еще кроссовки нужны.
7: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
11: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
7: Какой?
11: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
7: Да, она мгновенно становится серой.
11: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
7: Их нужно покупать пачками.
11: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
7: Скрытые платежи.
11: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
7: Это на год от 45 до 90 рублей.
11: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
7: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
11: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
7: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
11: Угу.
7: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
11: Расскажи подробнее, как это выглядит.
7: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
11: То есть рюкзак.
7: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
11: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
7: Верно.
12: Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
11: Появляются новые предметы, да.
12: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
11: О, да.
12: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
11: Действительно.
12: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
11: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
12: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
11: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
12: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
11: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
12: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
11: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
12: Каким же?
11: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
12: Да, постановление работает.
11: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
12: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
11: Угу.
12: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
11: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
12: Проблема гораздо глубже.
11: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
12: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
11: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
12: Зарплаты тоже нужно повышать?
11: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
12: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
11: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
12: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
11: Угу.
12: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
11: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
12: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
11: Это дает чистую экономию до 20-25%.
12: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
11: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
12: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
11: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
12: Покупать бэушную форму?
11: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
12: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
11: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
12: Размажьте эти траты.
11: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
12: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
14: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26. Нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
13: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в регионе национальных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
13: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился, всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
16: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
17: Ребята, это... Общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что, ну не может же во всех сферах такое происходить?
18: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто, там закрыто, внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
13: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
20: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
4: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
0: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
4: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
21: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
22: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
23: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
4: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
24: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен. Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
4: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
2: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
4: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
2: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
4: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», делится мнением многодетная мама Полина.
3: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать».
4: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежской пуще надо наводить порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
8: мы
6: надо
8: там работать. Сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты на всякий случай передай.
8: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо порядок наводить. Порядок.
8: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
8: Ну, поваленные запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
8: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пушка уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука не старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуши надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
7: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
4: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
6: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
4: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
6: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна. Светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
4: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
9: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море, 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
10: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
12: Сейчас они пишут о том, что вал

0: территории. Тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
1: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
4: Внезапно, как снег на голову.
3: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская, до 18 лет, женская команда. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
5: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Мы некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
3: Ставрыко назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
7: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени – в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся

0: находится в резерве.
1: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
2: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадаладский. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадаладский утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
3: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
7: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
0: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
8: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупнозаводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
0: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
8: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
0: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
10: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен.
11: Ну, вот то, что
10: это в колхозе у тебя больше людей в обычном.
12: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
10: То есть он не может конкурировать
12: на рынке. И на рынках слабо представлено, даже в Бресте.
13: В это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там в 13-12...
10: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
13: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
10: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
13: Делали.
10: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале?
13: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
10: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
11: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее, в ванну,
1: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Wildberries». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
14: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
15: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ.
16: Ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
17: 5 утра. Wildberries горит. Вот все живы были.
1: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу Wildberries. Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
18: Тише!
1: Беспилотники уже атаковали этот склад Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
19: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
1: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
20: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
21: Решили забрать весь товар с Wildberries, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberries заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
22: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
23: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberries.
1: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberries как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледино, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
10: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
12: И она дорогая у него, эта лампочка, все это дело. Но на 39%.
10: То есть он не может конкурировать на рынке.
12: И на рынках слабо представлено, даже в Бресте.
13: За это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там 13-12...
10: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
13: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
10: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
13: Сделали.
10: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю. Приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале?
13: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
10: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да?
3: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
2: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
3: Бывало, да.
2: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
3: Давай посчитаем.
2: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
3: Никакой же.
2: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
3: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
2: Ага.
3: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
3: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
3: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
3: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
3: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
3: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
3: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
3: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
3: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
4: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
4: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
4: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
4: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
4: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
4: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
4: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
4: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
4: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
4: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
3: Себестоимость строительства. Это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
3: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
3: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
3: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
3: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
3: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
3: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
3: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
8: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
7: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
8: Каранкевич, он не может спритко сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
7: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
18: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
7: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Свои фермы загибаются, спасаем чужие. Беларусь стала крупнейшим покупателем российской говяжьей тушенки.
11: По итогам первого полугодия 2026 года Беларусь вышла на первое место среди импортеров российских готовых изделий и консервов из говядины. За январь-июнь Россия экспортировала около 2000 тонн такой продукции на 8,5 миллионов долларов, что на 33% больше в денежном выражении, чем годом ранее.
7: Таким образом, Беларусь стала главным зарубежным рынком сбыта российской говяжьей тушенки за первое полугодие 2026-го, подсчитали аналитики Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации. Эксперты также напомнили, что в апреле Беларусь возглавила аналогичный топ импортеров российских консервированных огурцов.
11: Всего экспортировано более 11 600 тонн консервированных огурцов на более чем 16 миллионов долларов. Почти половина этого объема пришлась на Беларусь. Страна закупила огурцов на 7 миллионов рублей. Далее следуют Казахстан, Китай и Кыргызстан.
7: Вот только в обратную сторону торговля идет отнюдь не так активно, говорят эксперты. Каждые несколько дней на российско-белорусской границе Россельхознадзор блокирует тонны продуктов из Беларуси, заявил посол Селиверстов. По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на рынке союзного государства стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
14: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
7: Напомню, в этом году складские запасы белорусской промышленности превысили десятки миллиардов рублей. Каждый месяц они растут примерно на 800 миллионов. Это означает, что предприятия производят больше продукции, чем могут продать в России. Товары накапливаются на складах, сроки годности истекают, а прибыли нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо среди бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
16: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
15: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
24: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
15: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
17: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то, что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там 6-й десяток, а тоже заставили.
15: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте кредитов на приобретение товаров отечественного производства.
19: Темпы роста кредитов сопоставимы с темпами роста в целом требований банков экономики, чуть-чуть даже быстрее. Это 14% в годовом выражении. Но что здесь характерно, это растут, ускоренными темпами растут кредиты на потребительские цели. Их темп роста 18%. И внутри этих потребительских кредитов такой заложился явный тренд. Это ускоренный рост кредитов на товары отечественного производства. Мы тоже, напомню, в конце прошлого года, в начале этого, поставили банкам такую задачу наращивать эту долю кредитов, выданных на товары, на приобретение товаров отечественного производства. Сейчас, напомню, что все банки имеют такие линейки. Мы видим там такой существенный рост, порядка 70% в годовом выражении у нас рост по кредитам, выданным на товары отечественного производства. Да. Там понятно, что первая часть – это легковые автомобили наши, BLG. Ну и активно там добавляя в темпах роста – это кредиты, выданные, там, например, на бытовую технику, белорусскую мебель и так далее.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
21: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
20: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
22: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
20: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
1: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы. Вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
10: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным, если у них под носом такой беспредел?
12: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
20: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
13: 2.
23: До.
13: 3.
23: Тин.
13: 4.
23: Чар.
13: 5.
23: Пач.
13: 6.
23: Че.
13: 7.
23: Сат.
13: 8.
23: Ат.
13: 9.
23: Но.
13: 10.
23: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
25: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
26: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
6: Новости регионов на радиосигнал.
20: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка-внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данные телесные повреждения квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили

0: сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
2: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
0: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
3: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
0: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
3: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они управляли. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
0: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
5: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит.

0: Пусть это вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
1: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: В стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежской пуще надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
7: мы
6: на дорогу.
7: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты
7: лес.
6: На всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
6: да,
7: вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо в порядок наводить. Порядок.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
7: Ну, поваленное запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентировался. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, этот короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пушки надо наводить порядок.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
8: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
3: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
9: Это что такое? Все вздутое.
10: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
11: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
9: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
11: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителе.
3: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
3: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
7: мы
6: на дорогу.
7: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты
7: лес.
6: На всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
6: да,
7: вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
7: Ну, поваленные запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентировался. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
0: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером, но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно, и да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
1: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Стране нужны воины. Число воинов. Запускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
3: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
14: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
13: Абсолютно.
14: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
13: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
14: Давай.
13: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
14: Второй?
13: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
14: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
13: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
14: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
13: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
14: Ага.
13: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
14: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
13: Ну давай.
14: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
13: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
14: Почему?
13: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
14: Так.
13: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
14: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
13: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
14: Специфика груза.
13: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
14: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
13: Абсолютно верно.
14: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
13: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
14: БМЗ, да.
13: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ЦИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
14: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
13: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
14: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
13: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
14: Это точно.
13: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
14: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
13: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
14: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
13: Конечно, нет.
14: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
13: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
14: Точно.
13: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
14: Да уж.
13: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
14: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
13: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
14: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
13: Что?
14: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
13: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
14: Серые схемы? В авиации?
13: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
14: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
13: Безусловно.
14: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
13: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
14: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
13: Какой?
14: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
13: Ну да, звучит идеально.
14: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
13: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
14: Иллюзия?
13: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
14: Угу.
13: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
14: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
13: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
14: В смысле?
13: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
14: Так, и что произошло?
13: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
14: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
13: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
14: Ого.
13: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
14: Кошмар.
13: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
14: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
13: О, там своя драма. Нафтан и Мозырский НПЗ изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
14: Понятно.
13: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
14: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
13: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
14: То есть маржа просто испаряется.
13: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
14: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
13: Вопрос хороший.
14: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
13: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
14: Так.
13: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
14: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
13: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
14: Приходится все переделывать?
13: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
14: Звучит как создание новой машины с нуля.
13: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
14: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
13: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
14: Угу.
13: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
14: Давай.
13: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
14: Ох.
13: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
14: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
13: Что же?
14: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
13: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
14: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
13: И что это значит для инженеров?
14: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
13: Слепнет?
14: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
13: Жесть.
14: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
13: Да уж, Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры. Перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
14: Представила.
13: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
14: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
13: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
14: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
13: Так.
14: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
13: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
14: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
13: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
14: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
13: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Междустрок». До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
15: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
4: Важный сигнал.
16: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
17: Внезапно, как снег на голову.
16: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборная. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
17: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Мы некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
16: Ставрыко назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
18: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
20: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
19: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
20: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
8: Фу, да они и так все это решают.
20: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
8: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране — это... Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, советская первомайская демонстрация.
20: Ну при чем тут демонстрация вообще?
8: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, стоит на финише с медалью. А всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
20: Опять эти твои красивые, но, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш. Суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
8: А в чем тогда?
20: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе — это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
8: Слушай, но... Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
20: Очень просто.
8: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
21: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
8: Какой еще фактор?
21: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, оно стало очевидным.
8: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
20: И показали, что их много.
8: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
20: Да потому что?
8: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
20: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
8: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
20: Связано и еще как.
8: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
20: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
20: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
8: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
20: Ну дождалась же.
8: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
20: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
8: Я смотрю реалистично.
20: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
8: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
20: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
8: Рутина.
20: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
8: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
20: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
8: Ага.
20: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
8: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
20: Но это паранойя уже.
8: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
20: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
8: Опять геополитика.
20: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
8: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
20: Угу.
8: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
20: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
8: Угу.
21: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
8: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
21: Уезжают далеко не все.
8: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
20: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
8: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
20: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
8: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
9: Да, предлагаю.
8: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
21: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
8: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
6: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского, нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане, будут убирать и

0: компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. Ну, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Важный сигнал.
2: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
3: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
2: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
4: Это что такое? Все вздутое.
5: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
6: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
4: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
6: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
2: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
2: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
0: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что ну вот, ну как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете,

0: Я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, ну, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. Ну, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
0: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
2: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
0: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
2: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
3: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
2: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на Радиосигнал.
4: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью, На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
6: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
7: Что я могу и без него, да?
6: Конечно.
7: Все делать.
6: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
2: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
2: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупнозаводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
2: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
2: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
10: Сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
12: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
11: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
12: Давай.
11: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
12: Угу.
11: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
12: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
11: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
12: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
11: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
12: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
11: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
12: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
11: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
12: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
11: А если брать нормальные вещи?
12: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
11: Ого.
12: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
11: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
12: Угу.
11: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
12: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
11: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
12: Так.
11: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
12: Ну и рубашки.
11: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
12: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
11: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
12: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
11: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
12: Вот.
11: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
12: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
11: Согласен. Звучит как статусная вещь.
12: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
11: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
12: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
11: Полиэстер.
12: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
11: Ну да, ткань протирается.
12: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
11: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
12: А там цены уже другие.
11: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
12: Вот именно. И это только половина беды.
11: Почему?
12: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
11: Ты имеешь в виду спортивную форму?
12: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
11: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
12: Угу.
11: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
12: А еще кроссовки нужны.
11: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
12: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
11: Какой?
12: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
11: Да, она мгновенно становится серой.
12: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
11: Их нужно покупать пачками.
12: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
11: Скрытые платежи.
12: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
11: Это на год от 45 до 90 рублей.
12: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
11: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
12: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
11: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
12: Угу.
11: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
12: Расскажи подробнее, как это выглядит.
11: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
12: То есть рюкзак.
11: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
12: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
11: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
12: Появляются новые предметы, да.
11: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
12: О, да.
11: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
12: Действительно.
11: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
12: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
11: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
12: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
11: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
12: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
11: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
12: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
11: Каким же?
12: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
13: Да, постановление работает.
12: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
13: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
12: Угу.
13: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
12: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
13: Проблема гораздо глубже.
12: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
13: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
12: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
13: Зарплаты тоже нужно повышать?
12: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
13: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
12: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
13: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
12: Угу.
13: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
12: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
13: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
12: Это дает чистую экономию до 20-25%.
13: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
12: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
13: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
12: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
13: Покупать бэушную форму?
12: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
13: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
12: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
13: Размажьте эти траты.
12: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
14: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
15: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
1: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Например, в Томской области за первое полугодие 26 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
1: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
17: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
18: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить.
19: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
1: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
3: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
4: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
22: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
4: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
23: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
24: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
25: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
4: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
2: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен. Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
4: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
5: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
4: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
6: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
4: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
7: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
4: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
9: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежскую пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
10: мы
9: надо...
10: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
9: Ну, это ты на всякий случай передай.
10: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
9: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится в Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
10: Сейчас есть понимание.
9: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
10: Ну, поваленное запрещает наука.
9: Я тебе разрешаю.
10: Все понял.
9: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пущу. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуща уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пушки надо наводить порядок.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
11: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
4: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
12: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
4: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
12: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь, но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
4: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
13: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
14: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
16: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз – там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны, а во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего, и доставлять это становится сложно, и, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее. Но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
14: Тем временем Россия начала завозить бензин из

0: Важный сигнал.
1: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
2: Внезапно, как снег на голову.
1: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
3: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличия сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
1: Ставрыка назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
5: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
4: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
6: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать так минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии,

0: возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
2: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
7: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
7: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
7: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
11: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Ну, вот то, что это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
12: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Но на 39%.
11: То есть он не может конкурировать на
12: рынке. И на рынке слабо представлено, даже в Бресте.
13: В это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено, там, 13-й, 12-й...
11: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
13: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
11: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
13: Делали.
11: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя,
13: Господь.
11: Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале?
13: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
11: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
14: Быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее, в ванну,
1: В В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Вайлдберрис». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
15: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
16: На работу я еще не иду. Атаковали ВБ. Как же ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
17: 5 утра. Валдис горит. Вот все живы были.
1: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
18: Тише!
1: Беспилотники уже атаковали этот склад «Вайлдберрис» 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
19: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
1: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
20: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
21: Решили забрать весь товар с Валберес, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Валберес заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
22: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
23: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Валберрисе.
1: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы «Вайлдберрис» как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
11: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен.
24: Ну, вот то, что
11: это в колхозе у тебя больше людей в обычном.
12: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
11: То есть он не может конкурировать на
12: рынке. И на рынках слабо представлено, даже в Бресте.
25: За это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там 13-12.
11: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
25: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
11: Ну так утилизируйте и дайте результат.
25: Делали.
11: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя,
25: Господь.
11: Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали?
25: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
11: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
2: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
0: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
2: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да.
2: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
2: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, это треть рынка просто испарилась.
2: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
2: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
2: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
4: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
4: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
4: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
4: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
4: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
4: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
4: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
4: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
4: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
4: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
4: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
4: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
4: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
4: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
4: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
4: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
4: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
4: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
4: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
4: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
2: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
2: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
2: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
7: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
8: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
7: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
8: Каранкевич, он не может спритко сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
7: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
9: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
7: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси, вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Свои фермы загибаются, спасаем чужие. Беларусь стала крупнейшим покупателем российской говяжьей тушенки.
18: По итогам первого полугодия 2026 года Беларусь вышла на первое место среди импортеров российских готовых изделий и консервов из говядины. За январь-июнь Россия экспортировала около 2000 тонн такой продукции на 8,5 миллионов долларов, что на 33% больше в денежном выражении, чем годом ранее.
7: Таким образом, Беларусь стала главным зарубежным рынком сбыта российской говяжьей тушенки за первое полугодие 2026-го. Подсчитали аналитики Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации. Эксперты также напомнили, что в апреле Беларусь возглавила аналогичный топ импортеров российских консервированных огурцов.
18: Всего экспортировано более 11 600 тонн консервированных огурцов на более чем 16 миллионов долларов. Почти половина этого объема пришлась на Беларусь. Страна закупила огурцов на 7 миллионов рублей. Далее следуют Казахстан, Китай и Кыргызстан.
7: Вот только в обратную сторону торговля идет отнюдь не так активно, говорят эксперты. Каждые несколько дней на российско-белорусской границе Россельхознадзор блокирует тонны продуктов из Беларуси, заявил посол Селиверстов. По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на рынке союзного государства стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
13: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
7: Напомню, в этом году складские запасы белорусской промышленности превысили десятки миллиардов рублей. Каждый месяц они растут примерно на 800 миллионов. Это означает, что предприятия производят больше продукции, чем могут продать в России. Товары накапливаются на складах, сроки годности истекают, а прибыли нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
15: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
14: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
16: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
14: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
16: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
14: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте кредитов на приобретение товаров отечественного производства.
17: Темпы роста кредитов сопоставимы с темпами роста в целом требований банков экономики, чуть-чуть даже быстрее. Это 14% в годовом выражении. Ну, что здесь характерно, это растут, ускоренными темпами растут кредиты на потребительские цели. Их темп роста 18%. И внутри этих потребительских кредитов такой заложился явный тренд. Это ускоренный рост кредитов на товары отечественного производства. Мы тоже, напомню, в конце прошлого года, в начале этого, поставили банкам такую задачу наращивать эту долю кредитов, выданных на товары, на приобретение товаров отечественного производства. Сейчас, напомню, что все банки имеют такие линейки. Мы видим там такой существенный рост, порядка 70% в годовом выражении у нас рост по кредитам, выданным на товары отечественного производства. Да. Там понятно, что первая часть – это легковые автомобили наши, BLG. Ну и активно там, добавляют в темпах роста это кредиты, выданные, там, например, на бытовую технику, белорусскую мебель и так далее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
20: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
21: Иван, как? Да.
19: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
22: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
19: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
24: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
26: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
1: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
19: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
2: 2.
4: До.
2: 3.
4: Тин.
2: 4.
4: Чар.
2: 5.
4: Пач.
2: 6.
4: Че.
2: 7.
4: Сат.
2: 8.
4: Ат.
2: 9.
4: Но.
2: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
10: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
11: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
3: Новости регионов на радиосигнал.
19: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
1: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
0: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
1: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
0: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
4: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
3: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
5: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые

0: считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
2: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
5: Беловежскую пущу надо водить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежскую пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
6: мы
5: надо...
6: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
5: Ну, это ты на всякий случай передай.
6: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
5: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
6: Сейчас есть понимание.
5: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
6: Ну, поваленные запрещает наука.
5: Я тебе разрешаю.
6: Все понял.
5: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
8: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
7: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
9: Это что такое? Все вздутое.
10: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
11: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
9: Просрочено. Просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
11: А вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителем.
7: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
12: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
7: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
5: Беловежскую пущу надо водить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
6: мы
5: надо...
6: Мы там сейчас работать. Большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
5: Ну, это ты
6: лес.
5: На всякий случай передай.
6: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
5: да,
6: вопросов.
5: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
6: Сейчас есть понимание.
5: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
6: Ну, поваленные запрещает наука.
5: Я тебе разрешаю.
6: Все понял.
5: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
13: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером, но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
1: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
14: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
2: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
16: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
15: Абсолютно.
16: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
15: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
16: Давай.
15: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
16: Второй?
15: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
16: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
15: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
16: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
15: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
16: Ага.
15: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
16: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
15: Ну давай.
16: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении? На восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
15: Ну, в теории это звучит легко. Взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
16: Почему?
15: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
16: Так.
15: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
16: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
15: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
16: Специфика груза.
15: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
16: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
15: Абсолютно верно.
16: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
15: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
16: БМЗ, да.
15: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
16: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
15: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
16: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
15: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
16: Это точно.
15: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
16: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
15: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
16: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
15: Конечно, нет.
16: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
15: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
16: Точно.
15: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
16: Да уж.
15: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
16: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
15: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
16: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
15: Что?
16: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
15: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
16: Серые схемы? В авиации?
15: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
16: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
15: Безусловно.
16: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
15: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
16: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
15: Какой?
16: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
15: Ну да, звучит идеально.
16: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
15: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
16: Иллюзия?
15: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
16: Угу.
15: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
16: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
15: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
16: В смысле?
15: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
16: Так, и что произошло?
15: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
16: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
15: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
16: Ого.
15: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
16: Кошмар.
15: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
16: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
15: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
16: Понятно.
15: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
16: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
15: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
16: То есть маржа просто испаряется.
15: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
16: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
15: Вопрос хороший.
16: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
15: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
16: Так.
15: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
16: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
15: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
16: Приходится все переделывать?
15: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
16: Звучит как создание новой машины с нуля.
15: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
16: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
15: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
16: Угу.
15: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
16: Давай.
15: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
16: Ох.
15: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
16: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
15: Что же?
16: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
15: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
16: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
15: И что это значит для инженеров?
16: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
15: Слепнет.
16: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
15: Жесть.
16: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
15: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
16: Представила.
15: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
16: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
15: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
16: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
15: Так.
16: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
15: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
16: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
15: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
16: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
15: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
17: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или не открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
3: Важный сигнал.
18: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
19: Внезапно, как снег на голову.
18: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
20: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
18: Ставрыка назвал решение ожидаемым. Мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
21: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
23: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
22: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
23: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
22: Фу, да они и так все это решают.
23: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование — это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
0: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
23: Но при чем тут демонстрация вообще?
0: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
23: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
0: А в чем тогда?
23: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
0: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
23: Очень просто.
0: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
8: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
0: Какой еще фактор?
8: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
0: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
23: И показали, что их много.
0: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
23: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
23: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
0: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
23: Связана и еще как.
0: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
23: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
0: Ой.
23: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
23: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
23: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
23: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
23: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
23: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
23: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
0: Ага.
23: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
0: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
9: Но это паранойя уже.
0: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
23: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
0: Опять геополитика.
23: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
0: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
9: Угу.
0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
23: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
0: Угу.
10: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
0: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
10: Уезжают далеко не все.
0: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
23: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
23: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
0: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
11: Да, предлагаю.
0: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
10: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
5: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается. Компьютерами и прочими гаджетами я не

0: Чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Важный сигнал.
2: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
3: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
2: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
4: Это что такое? Все вздутое.
5: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
6: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
4: Просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
6: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Сюда тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все отвратительно.
2: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
2: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
0: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается. Ну, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты, ну а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует

0: деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещают как минимум 3 года.
0: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
2: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
0: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
2: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
3: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
2: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные, и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
6: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
7: Что я могу и без него, да?
6: Конечно.
7: Все делать.
6: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
1: Важный сигнал.
2: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
8: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
2: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
9: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
2: Отдельные вопросы вызывает поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
9: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
2: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно на фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией. Можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
10: Сказать, что в первую очередь в этом году восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
12: Да, и это правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
11: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
12: Давай.
11: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
12: Угу.
11: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
12: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
11: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
12: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
11: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
12: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
11: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
12: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
11: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
12: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
11: А если брать нормальные вещи?
12: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
11: Ого.
12: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
11: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
12: Угу.
11: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
12: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
11: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
12: Так.
11: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
12: Ну и рубашки.
11: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
12: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
11: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
12: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
11: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
12: Вот.
11: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
12: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
11: Согласен. Звучит как статусная вещь.
12: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
11: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
12: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
11: Полиэстер.
12: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
11: Ну да, ткань протирается.
12: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
11: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
12: А там цены уже другие.
11: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
12: Вот именно. И это только половина беды.
11: Почему?
12: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
11: Ты имеешь в виду спортивную форму?
12: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
11: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
12: Угу.
11: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
12: А еще кроссовки нужны.
11: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
12: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
11: Какой?
12: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
11: Да, она мгновенно становится серой.
12: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
11: Их нужно покупать пачками.
12: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
11: Скрытые платежи.
12: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
11: Это на год от 45 до 90 рублей.
12: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
11: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
12: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
11: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
12: Угу.
11: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
12: Расскажи подробнее, как это выглядит.
11: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
12: То есть рюкзак.
11: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
12: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
11: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
12: Появляются новые предметы, да.
11: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
12: О, да.
11: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
12: Действительно.
11: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
12: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
11: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
12: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
11: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
12: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
11: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
12: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
11: Каким же?
12: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
13: Да, постановление работает.
12: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
13: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
12: Угу.
13: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
12: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
13: Проблема гораздо глубже.
12: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
13: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
12: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
13: Зарплаты тоже нужно повышать?
12: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
13: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
12: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
13: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
12: Угу.
13: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
12: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
13: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
12: Это дает чистую экономию до 20-25%.
13: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
12: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
13: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
12: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
13: Покупать бэушную форму?
12: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
13: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
12: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
13: Размажьте эти траты.
12: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
14: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
16: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26. Нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
15: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в регионе национальных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Например, в Томской области за первое полугодие 2026 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
15: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился, всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
18: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
19: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить?
20: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
15: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
3: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. И вам как? Да.
4: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
22: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
4: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
23: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы. Вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
24: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным, если у них под носом такой беспредел?
25: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
4: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков в нарочито сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд «Время бить тревогу», пишет психиатр Елена Рудая.
2: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен», «Мой сыночек возмужал» и так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их в губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
4: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
5: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
4: Психотерапевт Динаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
6: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
4: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
7: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
4: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
9: Беловежской пуще надо наводить порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
10: мы
9: на дорогу.
10: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
9: Ну, это ты на всякий случай передай.
10: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
9: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится в Беловежской пуще. Надо порядок наводить.
10: Сейчас есть понимание.
9: Я не могу там все деревья поваленные вырубить на дрова, порубить и так далее.
10: Ну, поваленное запрещает наука.
9: Я тебе разрешаю.
10: Все понял.
9: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушу. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушу. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуши надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
11: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
4: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
12: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
4: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
12: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна. Светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
4: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
13: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут Z-военкоры. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
14: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
17: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дизтопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз – там бьют по логистике украинские middle strike дроны, а во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего, и доставлять это становится сложно, и, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. Тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
14: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.

0: соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
1: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
0: Ставрыка назвал решение ожидаемым. Мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
4: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени – в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
3: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, других стран, СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто выезжает и вообще проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отмова тех, кто увиливает от мобилизации. Решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
3: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна.

0: нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Вдовацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
1: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения, то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
0: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
6: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
5: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
7: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
5: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
7: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
5: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
9: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен.
10: Ну, вот то, что
9: это в колхозе у тебя больше людей в обычном.
11: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
9: То есть он не может конкурировать на
11: рынке. И она, кстати, на рынке слабо представлена, даже в Бресте.
12: За это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там 13-й, 12-й...
9: Ну, уже сказал, вы решили от него освободиться.
12: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
9: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
12: Делали.
9: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Богу тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали?
12: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
9: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства. Это катастрофа. Дроны атаковали еще 2 склада Wildberries и 2 нефтезавода.
13: Быстрее сюда, быстрее сюда, беги! Беги быстрее, вставай сюда, беги быстрее! Домой быстрее! Сюда, быстрее, в ванну,
0: В ночь на 31 июля жители Волгограда проснулись от мощных взрывов. Губернатор региона Андрей Бочаров заявил о 5 пострадавших. В результате работы систем ПВО повреждена многоэтажка в Волгограде и частный дом в Красноармейском районе. Кроме того, по словам чиновника, на юге города загорелся НПЗ «Лукойл Волгоград нефтепереработка», а в Дзержинском районе склады «Вайлдберрис». В компании сообщили, что под удар попал логистический центр. Возник мощнейший пожар, предварительно пострадавших нет. Однако дым от складов затянул значительную часть города, говорят местные.
10: Смотри, этот дым оттуда идет, аж туда.
14: На работу я сегодня не иду. Атаковали ВБ. Как же ситуация страшная. Небо над Волгоградом.
15: 5 утра. Валдис горит. Вот все живы были.
0: В администрации города сообщили, что в результате массированной атаки повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторзаводском районе. Для жителей оперативно открыли пункт временного размещения на территории школы номер 1. Там организовали спальные места и горячее питание. Также прошлой ночью беспилотники атаковали Татарстан. В Зеленодольске местные жители сообщили о взрывах. Удар пришелся по логистическому комплексу «Вайлдберрис». Утром над объектом виднелось задымление. В сеть попали кадры, как сотрудники, работавшие в ночную смену на соседних складах «Озона», в панике эвакуировались.
16: Тише!
0: Беспилотники уже атаковали этот склад в Wildberries 23 июля, но тогда не причинили серьезного ущерба. В Татарстане этой ночью били не только по складам. Помимо этого, более 30 взрывов прогремели в Нижнекамске. Жители города рассказали о вспыхнувшем факеле над Нижнекамским НПЗ. Кроме того, пострадал еще один крупный логистический склад, на этот раз во Владивостоке. 5000 квадратных метров склада с бытовой техникой компании ДНС выгорело дотла.
17: Я нахожусь буквально в нескольких метрах от очага возгорания. Здесь уже упала крыша, упала стена, и это горит склад ДНС.
0: Предприниматели по всей России не знают, что делать. Вести бизнес в таких условиях просто невозможно. У кого-то выгорает весь товар, и остаются огромные долги перед банками.
18: Сегодня мы, как и многие другие, находимся в каком-то аду. Весь наш капитал был в товаре.
19: Решили забрать весь товар с Wildberrис, так как он весь горит. На каждом складе есть наш товар. Хотите прикол? Wildberrис заряжает 40% от стоимости нашего товара за логистику, за то, чтобы просто вернуть товар на наши склады.
20: Вряд ли мы когда-нибудь в жизни получим этих денег. Горят склады ВБ. У нас сгорело уже больше 30 миллионов суммарно на всех складах.
21: Наши остатки догорают в шушерах. За одну неделю мы потеряли все, что у нас было на складах в Wildberrис.
0: Украина начала наносить удары по складам товаров ровно 2 недели назад. За это время под атаку попали хабы Wildberrис как минимум в 5 федеральных округах России. Больше всего урона в Центральном федеральном округе. Это Электросталь, Каледина, Котовск, Воронеж, Рязань. И когда это остановится, неизвестно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о важности светодиодной лампочки для страны.
9: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей в обычном.
11: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная. Она на 39%.
9: То есть он не может конкурировать на рынке.
11: И на рынках слабо представлена, даже в Бресте.
12: В это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено, там, 13-й, 12-й.
9: Ну, уже сказал, вы решили от него освободиться.
12: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
9: Ну, так утилизируйте и дайте результат.
12: Делали.
9: Вот он уже меня разочаровывает. Не дай бог у тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя,
12: Господь.
9: Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали?
12: Есть изменения на фронте, Александр Иванович. Ну, их так быстро достичь.
9: И вот плохо, что после Белаза философом стал. Мне это не надо. Достичь, не достичь. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная. Движение должно быть.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
16: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
16: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да.
16: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
16: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, это треть рынка просто испарилась.
16: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
16: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
16: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
16: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
16: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
16: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
16: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
16: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
16: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
16: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
16: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
16: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
16: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
16: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
16: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
16: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
16: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
16: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
16: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
16: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
16: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
16: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
16: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
16: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
16: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
16: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
16: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
16: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
16: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
16: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
16: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
16: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
16: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
16: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
16: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
16: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
16: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
16: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
16: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
16: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
16: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
16: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
16: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья, Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота. Прорыв обещает как минимум 3 года.
6: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
5: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
6: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
5: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
22: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
5: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Свои фермы загибаются, спасаем чужие. Беларусь стала крупнейшим покупателем российской говяжьей тушенки.
23: По итогам первого полугодия 2026 года Беларусь вышла на первое место среди импортеров российских готовых изделий и консервов из говядины. За январь-июнь Россия экспортировала около 2000 тонн такой продукции на 8,5 миллионов долларов, что на 33% больше в денежном выражении, чем годом ранее.
5: Таким образом, Беларусь стала главным зарубежным рынком сбыта российской говяжьей тушенки за первое полугодие 2026-го. Подсчитали аналитики Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации. Эксперты также напомнили, что в апреле Беларусь возглавила аналогичный топ импортеров российских консервированных огурцов.
23: Всего экспортировано более 11 600 тонн консервированных огурцов на более чем 16 миллионов долларов. Почти половина этого объема пришлась на Беларусь. Страна закупила огурцов на 7 миллионов рублей. Далее следуют Казахстан, Китай и Кыргызстан.
5: Вот только в обратную сторону торговля идет отнюдь не так активно, говорят эксперты. Каждые несколько дней на российско-белорусской границе Россельхознадзор блокирует тонны продуктов из Беларуси, заявил посол Селиверстов. По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на рынке союзного государства стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
7: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
5: Напомню, в этом году складские запасы белорусской промышленности превысили десятки миллиардов рублей. Каждый месяц они растут примерно на 800 миллионов. Это означает, что предприятия производят больше продукции, чем могут продать в России. Товары накапливаются на складах, сроки годности истекают, а прибыли нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
13: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, шеф?
10: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
14: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из Пензена платит алименты. Они деньги не переводят, деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
10: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
14: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он да не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
10: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о росте кредитов на приобретение товаров отечественного производства.
15: Темпы роста кредитов сопоставимы с темпами роста в целом требований банков экономики, чуть-чуть даже быстрее. Это 14% в годовом выражении. Ну, что здесь характерно, это растут, ускоренными темпами растут кредиты на потребительские цели, их темп роста 18%. И внутри этих потребительских кредитов такой заложился явный тренд. Это ускоренный рост кредитов на товары отечественного производства. Мы тоже, напомню, в конце прошлого года, в начале этого, поставили банкам такую задачу наращивать эту долю кредитов, выданных на товары, на приобретение товаров отечественного производства. Сейчас, напомню, что все банки имеют такие линейки. Мы видим там такой существенный рост, порядка 70% в годовом выражении у нас рост по кредитам, выданным на товары отечественного производства. Да. Там понятно, что первая часть – это легковые автомобили наши, BLG. Ну и активно там, добавляя в темпах роста, это кредиты, выданные, там, например, на бытовую технику, белорусскую мебель и так далее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
18: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
19: Иван, как? Да.
17: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
24: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
17: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
25: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
26: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
0: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
17: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
9: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
11: Эк.
9: 2.
11: До.
9: 3.
11: Тин.
9: 4.
11: Чар.
9: 5.
11: Пач.
9: 6.
11: Че.
9: 7.
11: Сат.
9: 8.
11: Ат.
9: 9.
11: Но.
9: 10.
11: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
12: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
4: Новости регионов на радиосигнал.
17: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС.
1: В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы, а во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб – карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
6: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
1: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламп.

0: 1,5%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
1: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна. Светодиодная. Это перспектива. Уже года 3 я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они упровали. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
0: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
4: Важно помнить, что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
3: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
5: В стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
3: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
6: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно.

0: можно только на второй курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
4: Беловежской пуще надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
5: мы
4: надо работать.
5: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
4: Ну, это ты
5: лес.
4: На всякий случай передай.
5: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
4: да,
5: вопросов.
4: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуще. Надо в порядок наводить. Порядок.
5: Сейчас есть понимание.
4: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
5: Ну, поваленное запрещает наука.
4: Я тебе разрешаю.
5: Все понял.
4: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пушке надо наводить порядок.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Сеть с душком. Проверка «Март» выявила нарушения во всех магазинах «Светофор». Почему российский магазин не следит за качеством?
7: В Иваново сняли с продажи почти 100 килограммов мясной продукции на сумму более 760 рублей. В Гомеле нашли кондитерские изделия и фарш без указания сроков годности, а в Минске – сыры с такими же нарушениями.
6: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры «Март».
8: Это что такое? Все вздутое.
9: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
10: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
8: Просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
10: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами, и все отвратительно.
6: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
11: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
6: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
4: Беловежскую пущу надо наводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
5: мы
4: надо...
5: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
4: Ну, это ты на всякий случай передай.
5: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
4: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится в Беловежской пуще. Надо в порядок наводить. Порядок.
5: Сейчас есть понимание.
4: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
5: Ну, поваленные запрещает наука.
4: Я тебе разрешаю.
5: Все понял.
4: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, на науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: И в ГИК туда же. Главный киновуз страны пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с Минобороны. Операторский факультет Института кинематографии опубликовал на своей странице ВКонтакте объявление о наборе абитуриентов в специальную группу мастерской режиссера Михаила Аграновича. Но есть одно условие. Чтобы поступить в эту группу, нужно заключить контракт с Минобороны. Речь идет о службе в беспилотных войсках. При этом ВУЗ обещает через год зачислить студента на бюджет и предоставить бесплатное жилье в общежитии. Адвокат Григорий Свердлин говорит, что контрактов на год в армии нет. Все они бессрочны до окончания СВО.
12: Важно помнить, что что бы ни было написано в этом контракте, там может быть написано, что вы будете оператором беспилотных систем, или что вы будете, я не знаю, поваром или бухгалтером. Но если вы заключили контракт, то отправить вас можно уже куда угодно. И да, контракты до указа об окончании мобилизации, все контракты бессрочные. Соответственно, опять-таки, чтобы вам там не обещали в ВУЗе, чтобы вам не говорили там по поводу академического отпуска вот на там один год и т.д. и т.п., никто вас из армии не отпустит. Вы станете таким крепостным Министерства обороны. И, соответственно, если вы сталкиваетесь с каким-то таким давлением, то, пожалуйста, не подписывайте контракт.
1: В Казанском инновационном университете студентов позвали на собрание, где директор учебного заведения Юлия Хадиуллина сообщила, что все уже отчислены. Но молодых людей могут восстановить через год, если они подпишут контракт с Минобороны.
13: Стране нужны воины. Число воинов. Допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
1: Родители студентов шокированы. Многих отчислили ни за что. У детей не было никаких долгов по учебе. Директор колледжа объяснила, количество мест с осени сократили. Еще одного студента из Новосибирска отчислили в конце учебного года, потому что он отказался подписывать контракт. Но если он передумает, пар и восстановят, рассказывает его мать.
0: Моего сына отчислили на 4-м курсе. 25 февраля ректор пригласил его к себе. Я поехала с ним. Нам сказали, что восстановиться можно только на 2-й курс. Это значит начать обучение заново и оплачивать еще 3 года. Или подписать контракт. И тогда, после академического отпуска, после СВО, его восстановят с того же момента, с которого он закончил. По индивидуальному плану. Вот такая механика.
1: Активная агитация проходит и в Московском государственном юридическом университете. Одна из учебных аудиторий превратилась в аудиторию БПЛА, где проводят вербовку студентов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
15: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
14: Абсолютно.
15: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
14: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
15: Давай.
14: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
15: Второй?
14: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
15: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
14: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
15: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
14: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
15: Ага.
14: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
15: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
14: Ну давай.
15: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
16: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
15: Почему?
16: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
15: Так.
16: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
15: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
16: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
15: Специфика груза.
16: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов.
14: Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
15: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
14: Абсолютно верно.
15: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
14: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
15: БМЗ, да.
14: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
15: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
14: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
15: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
14: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
15: Это точно.
14: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
15: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
14: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
15: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
14: Конечно, нет.
15: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
14: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
15: Точно.
14: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
15: Да уж.
14: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
15: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
14: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
15: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
14: Что?
15: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
16: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
15: Серые схемы? В авиации?
16: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
15: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
16: Безусловно.
15: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
16: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
15: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
16: Какой?
15: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
16: Ну да, звучит идеально.
15: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
16: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
15: Иллюзия?
16: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
15: Угу.
16: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
15: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
16: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
15: В смысле?
16: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
15: Так, и что произошло?
16: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
15: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
16: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
15: Ого.
16: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
15: Кошмар.
16: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
15: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
16: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
15: Понятно.
16: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
15: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
16: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
15: То есть маржа просто испаряется.
16: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
15: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
16: Вопрос хороший.
15: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
16: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
15: Так.
16: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
15: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
16: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
15: Приходится все переделывать?
16: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
15: Звучит как создание новой машины с нуля.
16: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
15: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
16: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
15: Угу.
16: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
15: Давай.
16: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
15: Ох.
16: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
15: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
16: Что же?
15: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
16: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
15: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
16: И что это значит для инженеров?
15: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
16: Слепнет?
15: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
16: Жесть.
15: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
16: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
15: Представила.
16: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
15: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
16: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
15: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
16: Так.
15: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
16: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
15: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
16: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
15: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
16: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
17: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
2: Важный сигнал.
18: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
19: Внезапно, как снег на голову.
18: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская команды. Во время заседания Совет Федерации детально анализировал возможность участия спортсменов из России и Беларуси в каждом отдельном турнире, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
20: Можно сказать, что белорусским хоккеистам еще повезло. А вот российская сборная не будет допущена ко всем чемпионатам сезона 2026-2027 годов, кроме чемпионата мира по хоккею среди женщин. И то, это еще, как говорится, вилами по воде писано, так как вопрос о допуске России к женскому чемпионату Международной федерации хоккея повторно рассмотрят в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличие сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
18: Ставрика назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
7: Задались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
22: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
21: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
22: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
21: Фу, да они и так все это решают.
22: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
21: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
22: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
21: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «Удачи, держитесь там».
22: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
8: А в чем тогда?
22: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
8: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
22: Очень просто.
8: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
9: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
8: Какой еще фактор?
9: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
8: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
22: И показали, что их много.
8: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
22: Да потому что?
8: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
22: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
8: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
22: Связано и еще как.
8: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
22: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
8: Ой.
22: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
8: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
22: Ну дождалась же.
8: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
22: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
8: Я смотрю реалистично.
22: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
8: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
22: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
8: Рутина.
6: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
8: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
6: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
8: Ага.
6: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
8: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
10: Но это паранойя уже.
8: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
6: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
8: Опять геополитика.
6: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
8: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
6: Угу.
8: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
6: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
8: Угу.
22: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
8: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
22: Уезжают далеко не все.
8: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
22: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
8: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
22: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
8: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
5: Да, предлагаю.
8: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию. Не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
22: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
8: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
4: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом, Я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревня – это люди. А для того, чтобы сохранить деревню и людей...

0: Поводом для проверки стали многочисленные жалобы покупателей, заявили контролеры Март.
1: Это что такое? Все вздутое.
2: Вонючая, грязная, просроченная рыба.
3: Вот она рыбка, вот он тухляк вокруг нее.
1: Просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено, просрочено. Не знаю, брать или нет, на барсике проверим.
3: Вы видели сыр, который только что выкатился? Якобы он только что порезан. Вот его предыдущие этикетки. Сыр переупаковывают, фальсифицируют срок годности. После того, как сыр был нарезан, у него срок годности только 72 часа. Вот это все воняет так, что меня, видимо, сегодня домой не пустят. Говорят, ну и что? Ну, там просрочка лежала. Ну, тут много где просрочка лежала. Я так понимаю, в соседних морозилках, холодильниках тоже, судя по внешнему виду вот этой курицы, кроме как просрочка, это никак не называть фоть. Это тоже воняет. Все лежит в грязи, с лужами и все в отвратителем.
0: Сеть «Светофор», напомню, работает в формате жесткого дискаунтера. Первые магазины появились в Красноярске, а оттуда уже по всей России, а затем и по Беларуси. «Светофор» славится своими низкими ценами, которые достигаются за счет дешевой аренды, минимального количества персонала, простого оформления магазинов и экономии практически на всем, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Проблема начинается тогда, когда экономия касается и контроля за товаром. Чем меньше сотрудников и быстрее оборот продукции, тем выше риск, что никто вовремя не проверит срок годности, маркировку или условия хранения. Но низкая цена не освобождает магазин от обязанности продавать безопасную продукцию. И это уже не первый скандал вокруг сети.
0: В прошлом году после проверки светофора в Беларуси из оборота изъяли больше 14,5 тонн небезопасной продукции. Работу 31 магазина временно приостановили, а почти каждый десятый исследованный образец признали потенциально опасным. Если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что уборочная кампания – это вопрос номер один, но не по значению.
7: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты в том числе начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше. Особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. А сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю. И нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Доярки рулят. Лукашенко так и не сделали доильного робота.

0: Прорыв обещают как минимум 3 года.
1: Нам надо обязательно, и мы это сделаем в будущем году, произвести свой робот для доения коров, потому что доярок не будет уже скоро. Наши продвинутые молодые девчонки и мужики хотят жить все в хороших городах. Несколько утрирую, но это так. А коров доить-то надо. Без молока и хороших молочных продуктов мы уже себя не видим.
0: Такое поручение Александр Лукашенко дал осенью 2025-го. Прошел почти год, но робота так и нет, а работы по его созданию практически не сдвинулись с места, признался президент, обращаясь к председателю Брестского облисполкома.
2: Каранкевич, он не может сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
0: Напомним, макет доильного робота Александру Лукашенко показали в последний день прошлого года при посещении «Горизонта». На видеоматериалах можно было увидеть картонное изображение коровы в полный рост, рядом с которым стоял манипулятор, похожий на промышленного робота, который, судя по всему, должен надевать доильные стаканы на вымя. Никакого другого оборудования, которое обычно входит в состав роботизированных доильных систем, показано не было. Почему массовое создание такого аппарата в Беларуси сейчас практически остановилось, объясняет экономист Андрей Белкин.
3: Доильные роботы требуют высоких стартовых инвестиций, стабильного финансирования, доступа к валюте и долгосрочного планирования. В странах, где они распространены, фермер-собственник, который считает окупаемость, берет кредиты под понятные проценты и уверен в правилах игры на 10-15 лет вперед. В Беларуси хозяйства не являются полноценными экономическими субъектами, они зависят от бюджетных вливаний, директированных цен, списания долгов и политических решений. В такой системе сложное и дорогое оборудование превращается в риск, а не в инструмент повышения эффективности.
0: При этом в продвинутых странах доильные роботы давно не ноу-хау, говорит эксперт. Их массово применяют в Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Канаде, Японии, Южной Корее и Китае. Автоматизированные системы сами распознают корову, очищают вымя, подключают доильные стаканы, контролируют качество молока, фиксируют состояние здоровья животного и передают данные в цифровую систему управления фермой. Однако, когда такой аппарат появится в Беларуси – вопрос. Местное сельское хозяйство хронически испытывает проблемы с обслуживанием даже более простой техники, а импортная высокотехнологичная в условиях санкций, валютных ограничений и логистических сбоев становится уязвимым, говорят специалисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
7: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
8: Что я могу и без него, да?
7: Конечно.
8: Все делать.
7: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема. Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
4: Важный сигнал.
0: Дело пахнет жареным. Зачем Кубраков поручил следить за чатами и составить списки дружинников?
9: Сотрудники милиции должны следить за настроениями на предприятиях, контролировать чаты и составить списки ветеранов и дружинников на случай осложнения обстановки.
0: Об этом заявил глава МВД Иван Кубраков во время комплексных командно-штабных учений в Гродненской области. По словам министра, это вопросы информационной безопасности, и они сейчас актуальны как никогда. Эксперты предполагают, что власти заранее готовятся к возможному внутреннему кризису и поэтому выстраивают систему контроля над гражданами, как говорится, на опережение, считает политолог Николай Третьяк.
10: После 2020 года предприятия для власти стали одним из главных источников угрозы. Именно рабочие крупных заводов тогда выходили на забастовки, создавали чаты и публично требовали перемен. Поэтому теперь милиции поручают не ждать протестов, а заранее следить за настроениями в коллективах, выявлять недовольных и контролировать, о чем люди разговаривают между собой. Это уже не профилактика преступлений, а политический надзор непосредственно на рабочем месте.
0: Отдельные вопросы вызывают поручение составить списки ветеранов и дружинников, говорит эксперт.
10: Добровольческие отряды МВД в Беларуси создают и тренируют уже не первый год. Власть фактически формирует дополнительный резерв на случай массовых выступлений или другой чрезвычайной ситуации. Если обычных сил милиции окажется недостаточно, к охране предприятий, улиц и административных зданий смогут привлечь ветеранов силовых структур и заранее отобранных дружинников. Это люди, которые формально не входят в постоянный состав МВД, но в нужный момент должны помочь властям удерживать ситуацию под контролем.
0: Получается, Кубраков готовит не только милицию, но и предприятия вместе с их работниками к некоему осложнению обстановки. Однако, что это может быть, неизвестно. На фоне бесконечных военных учений с Россией и проблем соседней страны с мобилизацией можно ожидать чего угодно, предполагают военные эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко о росте товарооборота Беларуси и Грузии.
11: Сказать, что в первую очередь в этом году состоялась, восстановилась работа межправкомиссии. Мы посещали Тбилиси, состоялись переговоры на высшем уровне, в том числе с премьер-министром. Наши задачи обоюдные. Грузинская сторона очень тепло встретила белорусскую делегацию и обеспечила максимально комфортные условия для того, чтобы у нас прошла рабочая встреча. Обсуждается ряд вопросов, которые интересны сегодня и грузинской стороне, в том числе и нашей. Конечно, те позиции, которые наша страна обозначает, это сельхозтехника, это продовольствие, это промышленные товары, они интересны для Грузии, потому что ряд экономических вопросов не пересекается, и это становится диалогом для переговоров и экономики. Сегодня товарооборот с Грузией за этот год и за прошлый уже вырос практически в два раза. То есть бизнес и экономика находят себя, и эти тенденции будут продолжаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
13: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
12: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
13: Давай.
12: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
13: Угу.
12: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
13: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
12: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
13: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
12: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
13: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
12: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
13: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
12: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
13: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
12: А если брать нормальные вещи?
13: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
12: Ого.
13: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
12: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
13: Угу.
12: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
13: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
12: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
13: Так.
12: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
13: Ну и рубашки.
12: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
13: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
12: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
13: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
12: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
13: Вот.
12: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
13: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
12: Согласен. Звучит как статусная вещь.
13: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
12: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
13: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
12: Полиэстер.
13: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
12: Ну да, ткань протирается.
13: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
12: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
13: А там цены уже другие.
12: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
13: Вот именно. И это только половина беды.
12: Почему?
13: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
12: Ты имеешь в виду спортивную форму?
13: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
12: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
13: Угу.
12: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
13: А еще кроссовки нужны.
12: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
13: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
12: какой?
13: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну, максимум два урока физкультуры.
12: Да, она мгновенно становится серой.
13: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
12: Их нужно покупать пачками.
13: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
12: Скрытые платежи.
13: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
12: Это на год от 45 до 90 рублей.
13: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
12: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
13: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
12: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
13: Угу.
12: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
13: Расскажи подробнее, как это выглядит.
12: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
13: То есть рюкзак.
12: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
13: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
12: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
13: Появляются новые предметы, да.
12: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
13: О, да.
12: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
13: Действительно.
12: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
13: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
12: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
13: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
12: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
13: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
12: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
13: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
12: Каким же?
13: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
12: Да, постановление работает.
13: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
12: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
13: Угу.
12: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
13: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов значит не понимать, как работает современная экономика.
14: Проблема гораздо глубже.
13: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
14: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
13: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
14: Зарплаты тоже нужно повышать?
13: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
14: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
13: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
14: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
13: Угу.
14: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
13: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
14: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
13: Это дает чистую экономию до 20-25%.
14: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
13: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
14: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
13: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
14: Покупать бэушную форму?
13: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
14: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
13: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
14: Размажьте эти траты.
13: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
15: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Бизнес будет в гробу. Предприниматели еще не отошли от повышения НДС, а Сбербанк уже призывает готовиться к новому повышению налогов. Финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что власти в рамках подготовки бюджета на следующий год могут пойти на дополнительное повышение налогов. Ведь в бюджете огромная дыра, а поскольку речи об остановке СВО пока не идет, то и военные расходы на следующий год тоже будут расти с учетом инфляции. Поэтому о повышении налогов так активно и говорят в последний месяц, считает экономист Игорь Липсиц.
17: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги, Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость. Уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
16: В прошлом году с 20 до 25% был увеличен налог на прибыль и введена дифференцированная шкала НДФЛ. А в этом с 20 до 22% вырос НДС. Кроме того, малый бизнес лишили упрощенной системы и заставили сотни тысяч предпринимателей тоже платить НДС. Но все попытки свести бюджет, который тратит каждый третий рубль на армию, оказались тщетными. А ситуация в региональных бюджетах еще более плачевная, чем в федеральном, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: Например, в Томской области за первое полугодие 26 года дефицит бюджета в 20 раз превысил годовой уровень. Ну, то есть вот мы знаем, что в федеральном бюджете, например, в 1,5-2 раза превышает полугодовой дефицит годовой план. А в Томской области в 20 раз. И вот что им делать? У них нет денег сейчас. Соответственно, что делать федеральному правительству? Вот они это обсуждали.
16: Бюджет буквально трещит по швам. Объем оборонных статей в этом году может достичь 18 триллионов рублей. Это на 5 триллионов рублей выше запланированного. Поэтому не исключено, что правительство снова пойдет на повышение НДС, по уровню которого Россия уже выходит в число мировых лидеров. Специалисты говорят, если это произойдет, то будет еще большее торможение экономики, рост которой уже практически остановился всего 0,3% за первое полугодие. На этом фоне многие бизнесы закрываются.
19: Ну что, я закрываю компанию. Это правда больно, потому что проект был действительно от сердца.
20: Ребята, это общаясь с разными предпринимателями у себя в городе Ижевске, пообщался, наверное, с 30 предпринимателями, и у всех с продажами какая-то жопа. Неужели покупательская способность настолько сильно рухнула, что ну не может же во всех сферах такое происходить.
21: Популярное место в Петербурге, фудкорт на Петроградке, закрыто. Внизу тоже две точки закрыты. У людей нет денег, а это одно из самых популярных мест в городе.
16: Бизнесы закрываются, перестают платить налоги, люди теряют работу и не могут платить по кредитам банкам. Опасные тенденции в экономике разрастаются снежным комом, остановить который в какой-то момент будет уже невозможно, предупреждают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
5: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
2: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
5: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
3: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
5: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
23: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
24: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
25: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
5: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
5: Товар для взрослых теть. В соцсетях скандал. Зачем женщины показывают своих сыновей-подростков нарочито в сексуальных роликах? Тренд или тревожная тенденция? Социальные сети сейчас стали не просто пространством для обмена информацией, публикации фото важных жизненных моментов, видео из путешествий, но и площадкой для заработка, поиска бизнес-идей и обретения популярности. Однако не весь контент в интернете полезен и безопасен. В соцсетях набирает популярность крайне сомнительный тренд. Время бить тревогу, пишет психиатр Елена Рудая.
0: Соцсети буквально переполнены видеороликами, на которых матери хвалятся своими сыновьями-подростками в некорректной форме. Женщины публикуют фото и видео несовершеннолетних сыновей с обнаженным торсом или в трусах, сопровождая их подписями с откровенным сексуальным подтекстом. Например, «Тете, готовьте, скоро мой 2011 год выйдет на пляж». «Мужчины, держите крепче своих жен. Мой сыночек возмужал». И так далее. То есть матери буквально демонстрируют своего ребенка как сексуальный объект, призывая других женщин оценить привлекательность подростков. Есть еще ролики, где матери заставляют своих 13-16-летних сыновей целовать их губы. И я сейчас говорю не о простой буське. Или с разгона запрыгивают на них и, обхватив ногами за бедра, прыгают, как на лошади. При этом дети удерживают их за ягодицы. Мамы, женщины, одумайтесь, это уже не просто про эксплуатацию несовершеннолетних для контента и хайпа. Это уже про психологические травмы ребенку и пропаганду сексуальных действий в отношении несовершеннолетних.
5: Этот пост психиатра менее чем за сутки набрал более 1000 лайков и столько же комментариев. В обсуждении под постом собрались представители различных профессий, которые делились своим отношением к такой тенденции. «Я сама блогер, знаю, как непросто заработать деньги в интернете, но это уже край», – пишет Виолетта из Витебска.
6: Никого не удивишь уже, что и обычные люди, а тем более блогеры, выставляют на всеобщее обозрение интимные стороны своей жизни. Цель последних – монетизация своего блога. И многие из моих коллег, к моему ужасу, не ищут путей, которые требуют интеллекта, творческого подхода, креатива, а зарабатывают себе просмотры трэш-видео. Вам любой психолог скажет, что мозг человека быстрее всего реагирует на базовые раздражители. Возмущение, страх, гнев. И это просто ужасно, что в погоне за деньгами или просмотрами женщины бездумно повторяют такие ролики со своими сыновьями. Что вижу я? Сексуализацию детей матерями, демонстрацию их как товара для эротических утех. Вот прям фу.
5: Психотерапевт Зинаида считает, что за подобными видео стоит не только желание заработать на контенте, но и серьезная личностная деформация самой матери.
6: Женщины используют то, что вообще не должно становиться инструментом хайпа, а именно детей и их приватность. В основе такого поведения часто лежит психологический феномен нарциссического расширения, когда мать путает свои личные границы с границами собственного сына. То есть мать не воспринимает своего ребенка как отдельную личность со своими потребностями, ценностями, желаниями и интересами. Ребенок становится продолжением самой себя. Границы между «я» и «мой ребенок» полностью размыты. В общем, мать реализуется через своего ребенка. Он – объект, проект расширения и возвеличивания собственного «я». Такие женщины откровенно сексуализированно продают тело сына для раскручивания аккаунта.
5: «Подумайте о своих детях, что с ними может быть через несколько лет», – делится мнением многодетная мама Полина.
7: Если такие видео начнут выставлять отцы со своими дочерями, их обвинят в педофилии и заплюют. Женщины, вы ничем не лучше и делаете то же самое. Почему вы решили, что для мальчика как будущего мужчины якобы приемлемо и желаемо внимание со стороны девушек и даже взрослых женщин а-ля образ мамы Стифлера? Почему вы решили, что это что-то даже повышающее статус? Вы ломаете психику своим сыновьям, мешаете понимать ими свои нормы и нормы морали. Вы, которые должны гарантировать безопасность и неприкосновенность, сами превращаете тело ребенка в товар для привлечения взрослых. У детей должно формироваться убеждение и понимание, что его тело – только его, и никто не имеет права распоряжаться им. И потом такие дети терпят, когда над ними издеваются, эксплуатируют, молчат, потому что вы сами им показали своему ребенку, что с ним так можно поступать.
5: Выставление личной жизни детей на показ самими родителями и коммерциализация их образов в интернете – это норма или ситуация давно вышла за рамки разумного? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
9: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
10: мы
9: надо...
10: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
9: Ну, это ты
10: лес.
9: На всякий случай передай.
10: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
9: да,
10: вопросов.
9: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
10: Сейчас есть понимание.
9: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
10: Ну, поваленные запрещает наука.
9: Я тебе разрешаю.
10: Все понял.
9: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пущу. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуща уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пущу. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Пациент скорее мертв. Что произошло на заводе «Горизонт»? Президент признал проблемы и требует от него лампочку.
11: Александр Лукашенко поручил активнее осваивать рынок светодиодных ламп и в целом до конца года обновить стратегию предприятия «Горизонта». Важный акцент для всех в стране – сконцентрироваться на проектах, где у белорусов сильные компетенции.
5: Такую задачу поставил президент во время рабочего визита на Брестский электроламповый завод, входящий в холдинг «Горизонт». Лукашенко заявил, что ему известно о непростой ситуации объединения и потребовал навести порядок, начав с коллектива работников.
12: Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
5: Отмечу, положение «Горизонта» действительно заметно ухудшилось. Только по итогам первого полугодия объем производства упал на 5,6%. Рентабельность продаж потеряла 1,6%, а прибыль и вовсе рухнула на треть. В связи с чем Александр Лукашенко потребовал в кратчайшие сроки завершить модернизацию Брестского электролампового завода и наладить производство светодиодных ламп.
12: Нам надо взять крен на развитие того, что мы умеем. Ну и что-то новое. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги. Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Это перспектива. Уже года три я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале. Делай, что хочешь. Но к концу года должны быть результаты. Динамика нормальная, движение должно быть.
5: Лукашенко отметил, что в союзном государстве ежегодно требуется 350 миллионов светодиодных ламп. А это отличный шанс улучшить финансовую ситуацию и на заводе, и в целом на горизонте. Напомню, в отношении холдинга действуют санкции Евросоюза, принятые в октябре прошлого года. Предприятие, как отмечено в официальных документах, связано с Институтом цифрового телевидения «Горизонт», который входит в белорусский оборонно-промышленный комплекс и участвует в разработке военной техники и вооружения. Если раньше основными рынками сбыта для холдинга были страны ЕС, то сейчас компания делает ставку на Ближний Восток и ряд азиатских государств, включая Индию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
13: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Операция «Молочка» изолировала Крым. Дроны поразили больше 200 судов, которые снабжали полуостров топливом и не только. Операцию «Молочка» в западной прессе уже прозвали крупнейшей за последние полвека. Фактически дроны ослабили теневой флот России в регионе и парализовали доставки топлива и грузов в Крым. С начала июля дроны поразили 205 российских транспортных судов, 130 в Азовском море и 75 в Черном, пишут ZVMCore. Каждый пораженный танкер заметно ослабляет российский теневой флот. Большинство из этих кораблей уже давно отработали свой ресурс. А быстро заменить их сейчас Россия не может, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: В последнее время доля именно сухогрузов растет. Не надо забывать, что значительная часть трафика в Азовском и Черном морях – это зерновозы. О проблемах с погрузкой и экспортом зерна в южных регионах России уже говорят как местные фермеры, так и власть.
14: Из-за ударов дронов в стране приходится больше тратить на безопасность морских перевозок. Риски растут настолько, что крупные частные судоходные компании все чаще отказываются перевозить российскую нефть или заходить в российские порты, опасаясь потерять свои корабли. Кроме того, Москва уже не способна обеспечить безопасность морского экспорта даже в собственных водах, в том числе в Азовском море. Это усложняет поставки нефти не только главным покупателям Китаю и Индии, но и нарушает логистику внутри страны, отмечает военный аналитик Сергей Услендер. Он проанализировал запросы волонтеров для фронта.
17: Сейчас они пишут о том, что валом пошли запросы от военных на бензин и на дистопливо. Потому что, во-первых, доставить на фронт проблематично, раз. Там бьют по логистике украинские Middle Strike дроны. А во-вторых, просто физически стало не хватать. А понятное дело, что страдать будет логистика прежде всего. И доставлять это становится сложно. И, соответственно, в армии начались проблемы с топливом, с горючим. Соответственно, это при том, что сейчас армия потребляет, ну, в разы, я не знаю, на порядок меньше горючего, чем это было в начале вторжения, да, когда огромные эти механизированные колонны перли там вглубь украинской территории. И тем не менее, но проблема заключается в том, что волонтерам самим нужно это топливо где-то найти, а во-вторых, им самим нужно топливо, чтобы доставить на фронт топливо.
14: Тем временем Россия начала завозить бензин из Марокко. В порт в Мурманске прибыл танкер, на борту которого около 30 тысяч тонн бензина марки АИ-92. Марокко стала третьей страной после Индии и Казахстана, где Россия начала закупать бензин после ударов по нефтезаводам. Однако ситуация с наличием топлива для обычных потребителей пока не улучшилась.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Еще один год без мирового спорта. Беларусь снова не пустили на чемпионат мира по хоккею. Из-за соображений безопасности и спортивной честности. Так прокомментировали в Международной федерации хоккея решение об очередном недопуске российских и белорусских спортсменов на мировую арену.
16: Внезапно, как снег на голову,
5: В частности, к участию в чемпионатах мира по хоккею в 2027 году не допущены белорусская мужская и молодежная сборные. Отмечу, что зеленый свет на эти соревнования ранее получили женская и юниорская до 18 лет женская.

0: Международной Федерации Хоккея повторно рассмотрит в ноябре. Видел, что отдельные российские аналитики и мои коллеги называют причину наличия сомнений касательно безопасности, охраны правопорядка и спортивной честности, по которой Россия не допущена к соревнованиям сомнительной и необоснованной. Я с этим не согласен. Не говорю о всех российских спортсменах. Некоторые ведут себя крайне непрофессионально. И раз они говорят о том, что спорт вне политики, то почему отворачиваются спиной к украинскому флагу, который поднимают за первое место? Почему позволяют себе враждебно высказываться в адрес украинских спортсменов и в интернете, и непосредственно при встрече на каких-либо турнирах?
1: Ставрика назвал решение ожидаемым, мол, пока украинские спортсмены не могут нормально тренироваться из-за постоянных угроз для жизни, разрушенных спортивных комплексов по всей Украине, пока они погибают, бан спортсменов из России и Беларуси будет продолжаться. Напомню, белорусские сборные по хоккею пропускают главные международные турниры уже более 4 лет. Красную карточку они, как и россияне, получили весной 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
4: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
3: Дункин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
5: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать так минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезд за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
3: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
6: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо

0: завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения и то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
1: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
6: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
5: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
7: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
5: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
7: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие-30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
5: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
9: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Финансовая спецоперация. В регионах заговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсец.
10: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще не хорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы мы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
1: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
11: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки, боятся российских банков, что с ними будет беда, и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
1: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР, хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
12: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго. Я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. Чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
1: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
13: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района. Укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительные действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подхода в реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
4: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
3: Дас.
4: 20.
3: Бис.
4: 30.
3: Тис.
4: 40.
3: Чалис.
4: 50.
3: Пачас.
4: 60.
3: Сат.
4: 70.
3: Саттар.
4: 80.
3: Асси.
4: 90.
3: Навве.
4: 100.
3: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
16: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
15: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
16: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
15: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
16: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
15: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
16: По торговым центрам, что ли?
15: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
16: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
15: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
16: Либо что?
15: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
16: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
15: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
16: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
15: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
16: Ну, аптеки там всякие.
15: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
16: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
15: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
16: То есть район пустеет?
15: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
16: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
15: С чего бы это?
16: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
15: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
16: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
15: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
16: И что в ней не так?
15: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
16: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
15: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
16: Ничего себе.
15: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
16: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
15: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
16: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
15: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
16: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
15: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
16: В плане складов?
15: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
16: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
15: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
16: Почему?
15: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
16: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
15: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
16: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
15: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
16: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
15: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
16: И кто этот селлер?
15: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
17: То есть судиться с ними из Беларуси?
15: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
17: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
15: Психологи уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
17: Ваш заказ собран и отправлен, да?
15: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
17: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
15: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
16: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
15: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
17: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
15: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
17: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
15: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
17: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
15: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? правильно. Они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
16: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
15: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
16: Как же они тогда закупают эти товары?
15: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
16: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
15: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
16: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
15: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
16: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
15: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не то, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
20: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
19: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
20: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
5: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
0: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
5: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
0: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
5: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
21: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее –
5: на этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
22: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
5: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
23: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
5: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
23: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
5: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность.
19: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
6: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
7: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из Пензена платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
2: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
7: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь, вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше, в Кривозере, также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может, а отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там 6-й десяток, а тоже заставили.
2: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
8: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
9: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
10: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
11: Иван, как? Да.
1: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
12: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
1: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
24: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
25: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
26: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
1: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
27: Учим пакистанский вместе.
28: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
29: Мосаме сарма.
28: Лето.
29: Мосаме гарма.
28: Весна.
29: Бахар.
28: Осень.
29: Хизан.
27: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Из первых уст.
8: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
30: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
18: Новости регионов на радиосигнал.
1: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы. А во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб. Карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
1: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
1: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
3: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, Это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
4: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
1: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями».

0: психологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
1: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
4: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
3: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
5: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
3: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
5: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
3: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
6: Как вы думаете, вас обменяют?
7: Нет. Ну как, обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
6: Почему вы так думаете?
7: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
3: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
9: Беловежскую пущу надо вводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
10: мы
9: надо...
10: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
9: Ну, это ты на всякий случай передай.
10: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
9: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится в Беловежской пущи. Надо в порядок наводить.
10: Сейчас есть понимание.
9: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
10: Ну, поваленные запрещает наука.
9: Я тебе разрешаю.
10: Все понял.
9: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается.

0: Такие пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим, спасли пушку. Капут бы было этой пушки, вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Аси.
4: 90.
5: Навэ.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
8: Давай. Звучит интригующе.
7: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
8: Но обычное время, типа, все едут на работу?
7: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
8: Ого, прям километровые.
7: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от полутора до 3,5 часов.
8: 3 часа на заправке. Жесть.
7: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
8: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
7: Прямо сейчас, каждое утро.
8: Просто... Ведь привычно как? Заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
7: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
8: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
7: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители, это перекупщики.
8: А, челноки, понятно.
7: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
8: Так, это 80.
7: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
8: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
7: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
8: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
7: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
8: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
7: Именно. Умножаем на 140 литров. 3 такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
8: Ничего себе.
7: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
8: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
7: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
8: Ну да, с канистрами не пускают.
7: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
8: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
7: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило – не больше 20 литров в канистру сверхбака.
8: И как, работает?
7: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы у КАЗ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
8: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
7: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
8: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
7: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
9: 50%? Половина всей переработки?
7: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
9: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
7: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
9: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
7: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
9: В смысле?
7: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
9: Ну да, запчасти фиг достанешь.
7: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды и рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
9: А, то есть они просто боятся.
7: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
8: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
7: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
8: То есть они работают в убыток, получается?
7: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
8: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
7: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
8: Барматуха? Это разбавленный, что ли?
7: Это прямодонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
8: И чем это грозит машине?
7: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
8: А взрыв уже толкает его вниз.
7: Именно, возникает детонация. И этот прямогонный суррогат просто крошит моторы.
8: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
7: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
8: И сколько это в цифрах?
7: 141 тысяча тонн.
8: 141 тысяча звучит масштабно, но с чем сравнить?
7: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
8: Подожди. В 141 раз?
7: Да. Тогда экспортировали всего 1000 тонн.
8: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
7: На пределе. Максимальная экспортная мощность мазырского НПЗ и нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
8: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
7: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
8: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн – это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
7: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
8: В смысле? Не рыночные?
7: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
8: А, то есть продают за копейки?
7: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
8: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
7: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
8: А Азия – это же премиальный рынок, да?
7: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
8: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
7: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
8: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
7: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
8: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
7: Психологически – да. Но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
8: Ну, все равно звучит не очень страшно.
7: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
8: Ну да, за год набежит прилично.
7: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
8: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
7: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
8: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
7: А официальная позиция – это глухое молчание.
8: Вообще ничего не говорят.
7: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
8: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
7: В каком смысле?
8: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
7: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
8: Это как?
7: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
8: А, то есть молчание пугает больше.
7: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
8: Логично.
7: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли: ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
8: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
7: Базовый сценарий: цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
8: А пессимистичный?
7: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
8: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
7: Что?
8: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
7: Да, почти в ноль.
8: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
7: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
8: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
7: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
11: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 177 на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства, в отношении рапса будут выполнены.
6: Важный сигнал.
12: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
13: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
12: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
14: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
12: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
15: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
12: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
16: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации, мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
18: Угу.
17: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
18: Но подожди.
17: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
18: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
17: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
18: Какая еще ловушка?
17: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
19: Но это деньги на старт.
17: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
17: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
17: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
18: Да почему съедает-то?
17: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
18: Ну не сгущай краски.
17: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
18: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
17: Ага, базовое.
18: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
17: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
18: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
17: Знаю.
18: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
17: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
18: Зато самые важные доли.
17: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
18: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
17: Нет, но...
18: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
17: Угу.
18: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
18: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
18: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
17: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
20: Бюджет не резиновый.
17: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
20: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
17: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
18: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
17: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
18: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
17: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
18: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
17: И что с того?
18: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
17: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
18: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
17: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
18: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
17: Да ну?
18: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
17: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
18: Ну, это...
17: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
18: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
17: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное, миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
18: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
17: Угу, работает.
18: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
17: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
1: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
17: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
18: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
17: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
18: До встречи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
21: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостинице и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
2: Важный сигнал.
3: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
22: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
3: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
23: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
3: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
23: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
3: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
24: Как вы думаете, вас обменяют?
25: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
24: Почему вы так думаете?
25: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
3: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
5: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимые. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению в первую очередь сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: как называются дни недели на языке урду. Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
3: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
22: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
3: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
22: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
3: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
11: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
3: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
11: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
3: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
13: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».

0: Приготовлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя и проживает с ним. Прокуратура потребовала забрать детей из семьи и поместить в социально-педагогический центр. В Пинском районе при попытке разобрать боеприпас погиб 28-летний житель агрогородка Парахонск. Сельчанин занимался поиском артефактов времен Второй мировой войны, проявляя особый интерес к взрывоопасным предметам. Найденное приносил к себе во двор. Вечером его соседи услышали звук ударов по металлу, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался. Прибывшие медики констатировали его смерть. В ходе осмотра территории, помимо осколков сработавшего боеприпаса, следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные, и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство, привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
1: Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так, пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству

0: электронике. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
1: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
0: Интеграл и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделия-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
1: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
4: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк» и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
6: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
5: Ага, почти 40.
6: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
7: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
6: смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
7: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
6: Ну да, лес никто не пашет.
7: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
6: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
7: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
6: А грибница — это же огромная сеть под землей.
7: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
6: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
7: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
6: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
7: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
6: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
7: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
6: Угу.
7: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
6: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
7: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
6: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
7: По уровню полученной дозы – вполне. Но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
6: А съеденный гриб или рыба?
7: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
6: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
7: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
6: А, по химии помню.
7: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
6: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
7: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
6: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
7: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
6: То есть он не пробивает насквозь?
7: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
6: Разрывая клетки изнутри?
7: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
6: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
5: именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапной инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
6: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
5: И слей воду.
6: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
5: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
6: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
5: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. Это все еще смертельно опасно.
6: Жесть. Осушка.
5: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
6: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
5: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
6: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
5: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
6: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
5: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
6: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
5: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
6: Это как работает?
5: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
6: И он туда засыпает грязную ягоду.
5: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
6: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
5: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
6: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
5: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
6: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
5: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
6: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
5: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
6: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
5: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
6: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
5: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
6: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
5: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
6: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
5: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
6: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
5: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
6: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
5: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
6: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
5: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
6: Щитовидка страдает в первую очередь.
8: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
6: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
8: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
6: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
8: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
6: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
5: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
6: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Бесценное СВО, 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации, еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек, из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенную информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей. А денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей. Значит, идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще больше дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
9: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
11: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
9: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
9: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
14: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
13: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Белоруссии в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
15: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
13: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
16: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
17: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
18: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
13: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на «Радиосигнал».
13: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
19: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
13: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли, а складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так яна и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
20: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
13: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
21: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
13: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
22: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
13: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
24: Беловежской пуще надо наводить порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю,
0: А в Беловежской пущим целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и как-то с ними
1: мы
0: надо...
1: Мы там сейчас работать. Большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
0: Ну, это ты на всякий случай передай.
1: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
0: да,
1: вопросов.
0: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
1: Сейчас есть понимание.
0: Я не могу там все деревья поваленные вырубить на дрова, порубить и так далее.
1: Ну, поваленные запрещает наука.
0: Я тебе разрешаю.
1: Все понял.
0: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуши надо наводить порядок.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
7: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
4: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
24: Молодежь не хочет поступать в мед. Потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
25: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения – потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
26: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
4: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
7: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях.
22: Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
4: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
5: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
8: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
6: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотниках и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
9: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть» «Уфанефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположены сразу три крупных НПЗ – «Башнефть» «Уфанефтехим», «Башнефть» «Навойл» и «Башнефть» УНПЗ. Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо складов «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
6: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. «Похоже, все идет к новой волне мобилизации», считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран, СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
1: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
0: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
1: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие-30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
0: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
4: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Финансовая спецоперация. В регионах сговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липсец.
6: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Прости, Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще нехорошие люди, они держат деньги в банках, поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы вы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
5: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов

0: будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
1: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
0: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР. Хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
2: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов, когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
0: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
5: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительные действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
3: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
3: 20.
6: Бис.
3: 30.
6: Тис.
3: 40.
6: Чалис.
3: 50.
6: Пачас.
3: 60.
6: Сат.
3: 70.
6: Саттар.
3: 80.
6: Асси.
3: 90.
6: Наве.
3: 100.
6: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
9: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
8: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 26-му году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
9: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
8: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
9: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
8: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
9: По торговым центрам, что ли?
8: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
9: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
8: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
9: Либо что?
8: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
9: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
8: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
9: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
8: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
9: Ну, аптеки там всякие.
8: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
9: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
8: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
9: То есть район пустеет?
8: Да, когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район как торговое и социальное пространство просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
9: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
8: С чего бы это?
9: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
8: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
9: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
8: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
9: И что в ней не так?
8: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
9: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
8: И этим доверием уже вовсю пользуются... Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
9: Ничего себе.
8: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
9: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
8: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
9: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
8: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
9: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
8: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована. Но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
9: В плане складов?
8: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
9: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
8: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
9: Почему?
8: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
9: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
8: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
9: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
8: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
9: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
8: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
9: И кто этот селлер?
8: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
9: То есть судиться с ними из Беларуси?
8: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
9: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
8: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
9: Ваш заказ собран и отправлен, да?
8: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
9: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
8: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
9: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
8: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
9: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
8: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
9: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
8: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
9: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
8: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
9: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
8: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
9: Как же они тогда закупают эти товары?
8: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
9: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
8: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
9: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
8: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
9: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
8: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
11: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
10: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
11: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
10: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
12: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышшее.
10: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
12: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
10: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
10: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
13: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
10: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
14: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
10: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
15: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
10: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
15: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, колейную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
10: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
17: Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
16: Житель поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
18: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек исправно платит алименты. Они деньги не переводят, деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину, курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во все инстанции. Заявление зарегистрировано и тишина.
16: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
19: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он да не то, что бегать не может, ходить не может, отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, ну, не знаю, там уж шестой десяток, а тоже заставили.
16: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы города страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
20: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
22: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель.
23: Иван, как? Да.
21: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
24: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
21: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси Варинский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
25: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы. Вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
26: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным, если у них под носом такой беспредел?
27: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
21: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
28: Учим пакистанский вместе.
29: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
30: Мосаме сарма.
29: Лето.
30: Мосаме гарма.
29: Весна.
30: Бахар.
29: осень.
30: Хиза.
28: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
0: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
21: Под Борисовым бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы. А во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб. Карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
21: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
2: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. и имеют на это полное право.
21: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
5: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
6: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
7: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
21: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
2: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
21: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
9: Ракета на Москву. Это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири с других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года

0: вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
0: У нас эта тема «серая зона». То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
2: Как вы думаете, вас обменяют?
3: Нет. Ну как, обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
2: Почему вы так думаете?
3: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
6: Беловежскую пущу надо наводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежскую пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, их как-то с ними
7: мы
6: надо...
7: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
6: Ну, это ты
7: лес.
6: На всякий случай передай.
7: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
6: Да, с Назаровым. Я недоволен, что творится в Беловежской пуще. Надо в порядок наводить.
7: Сейчас есть понимание.
6: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
7: Ну, поваленные запрещает наука.
6: Я тебе разрешаю.
7: Все понял.
6: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуши надо наводить порядок.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Ракеты на Москву. Это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам.

0: там, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
1: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем. На 100%
3: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
1: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
5: Дас.
4: 20.
5: Бис.
4: 30.
5: Тис.
4: 40.
5: Чалис.
4: 50.
5: Пачас.
4: 60.
5: Сат.
4: 70.
5: Саттар.
4: 80.
5: Асси.
4: 90.
5: Навэ.
4: 100.
5: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о ситуации с бензином. Вот сразу, без каких-то долгих предисловий, давай перенесемся на восток Беларуси.
8: Давай. Звучит интригующе.
7: Представь себя. Трасса М1 у деревни Редьки или там Р21 в районе Лиозна, Р43 возле Звенчатки. 8 утра.
8: Но обычное время, типа, все едут на работу?
7: Да, люди везут детей в школы и едут по делам. А на заправках просто километровые очереди из машин. И у всех российские номера.
8: Ого, прям километровые.
7: Абсолютно. Смоленск, Брянск, Псков. И люди стоят там от 1,5 до 3,5 часов.
8: 3 часа на заправке. Жесть.
7: И это еще не все. У КАЗ периодически вспыхивают настоящие драки за место, а резервуары самих заправок время от времени остаются вообще пустыми.
8: Слушай, ну это звучит как какой-то постапокалипсис, честное слово. Неужели это прямо сейчас происходит?
7: Прямо сейчас, каждое утро.
8: Просто, ведь привычно как заехать на заправку, ну, потратить максимум минут 10. Залил бак, взял кофе и поехал. А тут 3,5 часа.
7: Да-да. И для местных фермеров, особенно сейчас, перед уборочной, или для дальнобойщиков это стал просто ежедневный кошмар.
8: Ну, логично, им же работать надо. А кто вообще эти люди в очередях? Почему так резко все сломалось?
7: Вот тут в дело вступает чистая математика дефицита. Это не обычные водители. Это перекупщики.
8: А, челноки, понятно.
7: Да. Типичный такой перекупщик – это водитель какого-нибудь старого минивэна. В багаже у него 4 канистры по 20 литров.
8: Так, это 80.
7: И плюс заводской бак машины, который вмещает литров 60. Итого за одну ходку вывозится 140 литров топлива.
8: Подожди, но неужели несколько предприимчивых ребят на старых минивэнах могут прямо высушить целые заправки? Но это же бред, объемы не те.
7: А вот давай считать маржу, и ты поймешь масштаб. Цена 95-го в Беларуси сейчас 2 рубля 68 копеек.
8: Это если перевести где-то 72 российских рубля, да.
7: Точно. А в приграничной соседней страны, буквально в паре десятков километров, цена на заправках уже 85, а то и 92 рубля.
8: То есть разница от 13 до 20 рублей с литра.
7: Именно. Умножаем на 140 литров. Три такие ходки в день – это 6300 рублей чистого дохода.
8: Ничего себе.
7: А за месяц набегает почти 190 тысяч российских рублей.
8: Обалдеть. За такие деньги понятно, почему там драки идут. Это же огромная сверхприбыль.
7: Это уже не стихийная история, это организованный промысел. И самое интересное, российские пограничники пытаются это как-то останавливать, разворачивают машины с откровенно забитыми багажниками.
8: Ну да, с канистрами не пускают.
7: Но юридически придраться сложно. Полные заводские баки никто не запрещал. А у минивэнов они бывают и по 80, и по 90 литров. Они проезжают абсолютно спокойно.
8: А на белорусских АЗС с этим как-то борются? Ну, типа, не наливать больше определенного объема?
7: Пытаются. Ввели такое негласное устное правило не больше 20 литров в канистру сверхбака.
8: И как, работает?
7: Конечно, нет. Это вызывает только крики и скандалы указ. Кассир говорит, мол, начальство запретило. А документа-то официального нет.
8: Ну да, человек отстоял 3 часа, ему эти устные запреты до фонаря.
7: Это, знаешь, как прорыв плотины. Если вода на одной стороне стоит в 1,5 раза дороже, но никакие устные запреты кассиров этот поток не удержат. Экономика всегда найдет щель.
8: Согласен, да. Но слушай, почему соседний рынок внезапно оказался в таком катастрофическом положении? Откуда этот дефицит взялся?
7: Корни в разрушенной инфраструктуре. Удары по их нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 50% мощностей по производству бензина.
9: 50%? Половина всей переработки?
7: Да. И это бьет по самым уязвимым точкам. Например, в Крыму бензин уже продают по талонам.
9: Серьезно, по талонам? В 26-м году?
7: Абсолютно. Регион столкнулся с реальной транспортной блокадой. Цены на все растут, туризм парализован полностью.
9: Но подожди, я вот не понимаю. Заводы же можно починить, это же нефтянка. Там денег куры не клюют. Почему это не делается?
7: А тут надо понимать психологию так называемых нефтяных генералов.
9: В смысле?
7: Начинается тихий саботаж. Смотри, ремонтировать сложную установку крекинга – это дико дорого и долго из-за санкций на детали.
9: Ну да, запчасти фиг достанешь.
7: И какой смысл директору завода вкладывать миллиарды и рисковать своей карьерой, если через неделю в эту же новую установку снова может прилететь беспилотник?
9: А, то есть они просто боятся.
7: Им проще развести руками, сослаться на отсутствие деталей и просто ждать окончания боевых действий.
8: Ничего себе, типа мы не виноваты, это форс-мажор?
7: Да. Плюс на Санкт-Петербургской бирже рост цен ограничен административно. Поэтому крупным компаниям банально невыгодно поставлять туда топливо.
8: То есть они работают в убыток, получается?
7: Да, за Уралом из-за этого могут закрыться до 40% независимых АЗС, а в европейской части до 20%.
8: Слушай, ну если нормального бензина нет, чем они заправляются?
7: Тем, что есть, качество падает катастрофически. Сейчас от 20 до 30% бензина на их рынке – это так называемая «барматуха».
8: Барматуха. Это разбавленный, что ли?
7: Это примадонный бензин с кучей дешевых присадок. Заводы, у которых сгорели установки крекинга, ну, например, Ильский НПЗ, они пытаются выбросить на рынок хоть что-то.
8: И чем это грозит машине?
7: Смертью двигателя. Октановое число там низкое, воспламеняется он раньше времени, Porsche еще идет вверх.
8: А взрыв уже толкает его вниз.
7: Именно. Возникает детонация. И этот примагонный суррогат просто крошит моторы.
8: Жесть. Ну, на этом фоне понятно, почему белорусская нефтепереработка стала для них спасательным кругом.
7: Да, произошел экстремальный скачок экспорта. В июне 26 года экспорт белорусского бензина туда достиг исторического максимума.
8: И сколько это в цифрах?
7: 141 тысяча тонн.
8: 141 тысяча звучит масштабно. Но с чем сравнить?
7: Это в 2,5 раза больше, чем в мае, и, внимание, в 141 раз больше, чем в июне 25 года.
8: Подожди, в 141 раз?
7: Да, тогда экспортировали всего 1000 тонн.
8: Обалдеть. А заводы вообще справляются с такой нагрузкой?
7: На пределе. Максимальная экспортная мощность Мазырского НПЗ и Нафтана в сумме это где-то 150, ну в пике 170 тысяч тонн.
8: То есть они сейчас работают на, ну процентов на 90 от максимума?
7: От 83 до 94% предела возможностей. Износ оборудования колоссальный.
8: Слушай, ну с другой стороны, продать 141 тысячу тонн, это же огромные деньги. Заводы должны просто лопаться от прибыли, золотой дождь.
7: Если бы. Вот тут начинается самое парадоксальное. Цены для поставок туда фиксированные.
8: В смысле? Не рыночные?
7: Нет. Межправительственные соглашения. Они привязаны к их внутреннему рынку, который, как мы помним, административно сдерживается.
8: А, то есть продают за копейки.
7: Да. Убытки белорусских НПЗ из-за этих поставок составляют от 15 до 22 миллионов долларов. И это ежемесячно.
8: Ого. Минус 20 миллионов каждый месяц?
7: И это еще не все. Из-за того, что все топливо уходит на восток, полностью рухнул транзит в Азию.
8: А Азия – это же премиальный рынок, да?
7: Да, там мировые спотовые цены. В мае туда шло 166 тысяч тонн, а в июне рухнуло до 24.
8: То есть мы, в Белоруссии просто отказались от премиальных рынков, чтобы продавать в убыток соседям?
7: Именно. И кто-то должен этот банкет оплачивать.
8: Ну да, чудес в экономике не бывает. И кто оплачивает?
7: Обычные люди внутри страны. Государство компенсирует эти убытки за счет потребителей. Белнефтехим повышает предельные цены на 1 копейку почти каждую неделю.
8: Слушай, ну 1 копейка – это же вообще смешно. Никто даже не замечает, когда бак заправляет.
7: Психологически да, но за 3 месяца бензин уже подорожал на 8-10 копеек.
8: Ну, все равно звучит не очень страшно.
7: Это как протекающая труба в доме. Капает понемногу, а в конце месяца ты получаешь огромный счет за воду. Смотри, при заправке 40 литров в неделю – это дополнительные 12-16 рублей в месяц из кармана водителя.
8: Ну да, за год набежит прилично.
7: К концу года это даст плюс 20-30 копеек к литру. И главное, ты же платишь не за свои дороги, ты спонсируешь чужой кризис.
8: Но это, конечно, сильно меняет перспективу. А что с сельским хозяйством?
7: Это главная угроза сейчас. Идет уборочная кампания. Комбайнам нужно топливо здесь и сейчас. Если бензовозы уходят на экспорт, а остатки выгребают перекупщики в канистры, сельхозтехника может просто встать в полях.
8: Слушай, ну если все так серьезно, почему власти молчат? Ну как они реагируют на эти драки указ?
7: А официальная позиция – это глухое молчание.
8: Вообще ничего не говорят.
7: Только дежурные фразы про выполнение союзных обязательств. Нет публичного признания дефицита, нет официальных лимитов, нет никаких прозрачных механизмов компенсации.
8: Буду адвокатом дьявола. А может, молчание – это правильная тактика?
7: В каком смысле?
8: Ну, смотри. Если чиновники выступят с заявлением, официально признают дефицит, начнется же дикая паника. Все побегут скупать бензин, наливать в бочки, в гаражах прятать.
7: Тут работает другой эффект. Социологи называют это тревогой неопределенности.
8: Это как?
7: Когда люди видят километровые очереди, видят таблички «топлива нет», но власть делает вид, что все нормально, они готовятся к худшему.
8: А, то есть молчание пугает больше?
7: Да. Люди начинают заправляться впрок при любой возможности, просто на всякий случай, и это только усиливает физический дефицит.
8: Логично.
7: А вот официальные жесткие лимиты для иностранцев, наоборот, мгновенно бы сбили напряжение. Люди бы поняли, ага, ситуация под контролем, нам бензина хватит.
8: И к чему тогда все это приведет? Какие сценарии?
7: Базовый сценарий – цены продолжат ползти вверх по копейке, ограничения будут стихийными, зависеть от кассира, ну и очереди никуда не денутся.
8: А пессимистичный?
7: Официальный жесткий лимит на продажу в одни руки по всей стране. И введение талонной системы для фермеров и спецтранспорта уже этой осенью.
8: Талоны на бензин? Да, вернулись в прошлое. Но знаешь, что меня больше всего пугает во всей этой истории?
7: Что?
8: Долгосрочные последствия. Вот ты говоришь, транзит в Азию рухнул.
7: Да, почти в ноль.
8: Но рынок же не прощает пустоты. Эти премиальные азиатские покупатели, которым в июне не привезли сотни тысяч тонн топлива, они же не будут сидеть и ждать?
7: Абсолютно. Они прямо сейчас идут к поставщикам на Ближнем Востоке и заключают новые контракты.
8: И это контракты не на месяц, это долгосрочные договоры на годы. То есть, когда этот региональный кризис закончится, вернуться на эти рынки будет почти невозможно.
7: Да, место уже будет занято, а значит, экономика белорусских заводов будет подорвана на годы вперед. Мы сейчас жертвуем будущим ради того, чтобы закрыть чужую дыру сегодня. Вот такая складывается ситуация. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
11: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения даны правительством главы государства в отношении рапса будут выполнены.
6: Важный сигнал.
12: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
13: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно героев женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
12: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
14: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
12: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
15: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
12: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
16: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
18: Угу.
17: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
18: Но подожди.
17: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
18: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
17: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
18: Какая еще ловушка?
17: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
19: Но это деньги на старт.
17: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
17: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
17: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
18: Да почему съедает-то?
17: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
18: Ну не сгущай краски.
17: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
18: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
17: Ага, базовое.
18: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
17: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
18: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
17: Знаю.
18: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
17: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
18: Зато самые важные доли.
17: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
18: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
17: Нет, но...
18: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
17: Угу.
18: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
18: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
18: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал» При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
20: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
21: Бюджет не резиновый.
20: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
21: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
20: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
18: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
20: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
18: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
20: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
18: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
20: И что с того?
18: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
20: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
18: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
20: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
18: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
20: Да ну?
18: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
20: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
18: Ну, это...
20: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
18: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
20: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому.
0: Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
18: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
18: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
18: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
18: До встречи.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
24: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиницах и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
22: Важный сигнал.
25: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
26: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
25: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
1: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
25: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
1: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
25: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
3: Как вы думаете, вас обменяют?
4: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
3: Почему вы так думаете?
4: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
25: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
23: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
9: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
8: Вторник.
11: Мангал.
8: Среда.
11: Будх.
8: Четверг.
11: Джумерат.
8: Пятница.
11: Джума.
8: Суббота.
11: Хафта.
8: Воскресенье.
11: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
25: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
26: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
25: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
26: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
25: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
12: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем.
6: Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
25: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
25: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
10: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
22: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
13: Пружанском районе прокуроры пришли проверить семью. На пороге их встретила пьяная мать. Освидетельствование показало 2,8 промилля. В доме находились посторонние лица, распивающие спиртное с женщиной. Дети же были отправлены матерью к постороннему человеку для присмотра. При этом еда для детей отсутствовала, помещения захламлены, постельное белье было загрязнено и давно не менялось. Примечательно, что в мае 2026 года женщина была осуждена за совершение грабежа и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ. Отец одного из детей с семьей не проживает, ребенком не интересуется. Отец второго самоустранился от своих обязанностей, хотя

0: Работавшего боеприпаса следователи обнаружили гильзы и компоненты мин. Для установления типа взрывного устройства и механизма срабатывания назначено экспертное исследование. В Мстиславском районе задержали браконьера с 17 раколовками. Всего мужчина наловил 740 особей краснокнижного широкопалого рака общим весом 24,5 килограммов. Вред окружающей среде оценили в 149 850 рублей. Правда, сотрудникам инспекции удалось спасти жизнь 411 особей. Их отпустили живыми в природу. Как пояснил задержанный, он знал, что раки краснокнижные и добывал с целью наживы. Использовал как живую валюту. Расплачивался ими с гражданами за различные оказываемые ему услуги. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит от химии до 6 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
1: Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
6: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей.

0: Новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
3: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
5: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
4: Ага, почти 40.
5: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
6: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
5: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
6: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
5: Ну да, лес никто не пашет.
6: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
5: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
6: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
5: А грибница – это же огромная сеть под землей.
6: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
5: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
4: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12 500 беккерелей.
5: 12 500! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
4: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
5: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
4: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом. И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
5: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
4: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
5: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
4: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
5: А съеденный гриб или рыба?
4: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
5: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
4: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
5: А, по химии помню.
4: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
5: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
4: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
5: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
4: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
5: То есть он не пробивает насквозь?
4: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
5: Разрывая клетки изнутри.
4: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
5: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
4: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
5: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
4: И слей воду.
5: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
4: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
5: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
4: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 000 беккерелей, он будет фонить на 5 000. это все еще смертельно опасно.
5: Жесть. Осушка.
4: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
5: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
4: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
5: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
4: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
5: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
4: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
5: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
4: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
5: Это как работает?
4: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
5: И он туда засыпает грязную ягоду.
4: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
5: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
4: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
5: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
4: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
5: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
4: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
5: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
4: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
5: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
4: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
5: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
4: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
5: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
4: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
5: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
4: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
5: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
4: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
5: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
4: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
5: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
4: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
5: Щитовидка страдает в первую очередь.
7: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
5: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
7: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
5: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
7: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
5: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
4: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
5: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства. Бесценное СВО. 700 тысяч российских солдат погибли на Украине за 4 года спецоперации. Еще столько же ранены. Эти цифры прозвучали в эфире Fox News. Общие потери российской армии уже составили около 1 600 000 человек. Из них около 700 тысяч погибших. Об этом в эфире американского телеканала Fox News, который славится своей поддержкой Дональда Трампа, заявил Зеленский. По его словам, украинские потери около 50 тысяч погибшими. Напомню, Минобороны России с 2022 года закрыла статистику потерь на фронте. Эксперты говорят, в условиях продолжающихся боевых действий точное число погибших установить крайне сложно, поэтому настоящие масштабы потерь россияне узнают уже после окончания СВО. Косвенно информацию о больших потерях армии подтверждает и острая нехватка кадров на передовой. В стране идет активный рекрутинг, вербуют даже студентов, срочников и не вполне здоровых людей, а денежное вознаграждение за подписание контракта растет как на дрожжах, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: То есть раньше просто платили там 500 тысяч рублей, потом 1 000 000 рублей подняли, люди шли все хуже, все меньше было желающих идти умирать, поднимали до 2-3 миллионов, 4 миллиона рублей, значит, и идет срыв плана. И теперь не просто мы вам деньги платим, но если вы подписали контракт с 1 мая, то тем будет списываться до 10 миллионов рублей просрочки по банковским кредитам, по микрозаймам. А кто как будет списывать? Либо за счет денег государства, то есть денег налогоплательщиков, потому что у государства нет своих денег. То есть это опять-таки еще большая дыра в бюджете, это еще наращивание дефицита бюджета, это еще большая необходимость дальнейшей эмиссии рубля, печатания денег.
8: Ни за какие деньги не готов идти воевать и Михаил из Москвы, который чудом не потерял на СВО своего друга и о ситуации на передовой знает не понаслышке.
10: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги, и он не пошел по контракту сам. И его именно мобилизовали в 22-м году. Именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. И, собственно, он говорит, что типа, ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче. И я в это верю.
8: В то же время на рекрутинговых сайтах сотни новых вакансий по поиску экспертов по воинскому учету. Такое уже было в 2022 году во время активной мобилизации. Также выросло число запросов в Яндексе по слову «мобилизация». За последний месяц оно достигло рекордных 1 200 000. Вместе с тем растет и тревога простых граждан, которые пытаются понять, почему, когда страна активно готовится к мобилизации, власти ее не менее активно отрицают, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
11: Раз Медведев говорит, что нет мобилизации, раз Картополов в Государственной Думе говорит, что нет и не будет мобилизации, раз Песков говорит, что нет и не будет мобилизации, значит, скорее всего, она будет. Потому что их задача – погасить вот эту негативную волну. Если говорить про реальные шаги, то мы видим, что за деньги людей уже не хватает. А воевать надо. При том, что, конечно, мобилизацией это названо не будет. Но будет названо как-то по-другому. А если его по-другому назвать, то оно и восприниматься будет по-другому.
8: При этом в некоторых регионах активно идет скрытая мобилизация. Яркий тому пример – Пензенская область, откуда приходят сотни жалоб местных о том, что мужчин похищают просто на улицах. Они пропадают на несколько недель, а потом выходят на связь из учебки, когда контракт уже подписан и вернуться домой нет никакой возможности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
13: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
12: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
14: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
12: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
15: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
16: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
17: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
12: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
12: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
19: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
12: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
20: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать приметник у найвышейшей ступени параунання, то бок назвать новый правладный мерч найлепшим, самым лепшим з усіх магчымых. Але помылилися и выкарыстали вышейшую ступень параунання, якая обозначает, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто іншее, але зусім не выключны у своей галине.
12: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
21: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
12: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
0: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он из данных международных расследований был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
12: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал, как спасал Беловежскую пущу.
22: Беловежскую пущу надо наводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пущу в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
23: мы
22: надо...
23: Мы там работать. Сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
22: Ну, это ты
23: лес.
22: На всякий случай передай.
23: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих
22: да,
23: вопросов.
22: Да, с Назаровым. Я недоволен, что это творится у Беловежской пущи. Надо в порядок наводить. Порядок.
23: Сейчас есть понимание.
22: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
23: Ну, поваленные запрещает наука.
22: Я тебе разрешаю.
23: Все понял.
22: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуша уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пуши надо наводить порядок.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
24: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
12: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
3: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
4: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
12: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
24: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
12: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
6: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации, мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентном.
7: президент на высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России тоже все это изучил, конечно, очень-очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Достали и туда. В Уфе горит один из крупнейших НПЗ страны. В других регионах полыхают нефтебазы и склады.
9: Ну, то есть невооруженным глазом видно, какой там большой, высокий огонь. Прикинь, там какой огонь. Если вот даже на таком расстоянии хорошо прям... Ой, там вообще сильно прям горит.
8: Утром 1 августа под атакой беспилотников была Уфа. Местные жители сообщали о гуле летящих беспилотников и сильных взрывах. Глава республики Забиров заявил об отражении атаки БПЛА на город и задымлении на территории промзоны из-за упавших обломков.
10: Близко!

0: После взрывов над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфа-Нефтехим» были зафиксированы сразу два огромных столба черного дыма. Это предприятие перерабатывает до 8 миллионов тонн нефти в год, а также выпускает моторное топливо, нефтяной кокс, сжиженные газы, серу и ароматические углеводороды. В районе, где видны столбы черного дыма, расположено сразу три крупных НПЗ – «Башнефть-Уфа-Нефтехим», «Башнефть-Навойл» и «Башнефть-УНПЗ». Они образуют уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 миллионов тонн сырья в год. Эта промзона расположена в 1500 от границы с Украиной.
1: Вон еще дым, ну не с завода, а за ним где-то вон там, за домом.
0: За последнюю неделю это не первый удар по НПЗ. Под удар попали сразу несколько заводов, два из которых остановили работу, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: 25 июля дроны ударили по Тюменскому НПЗ, пролетев более 2000 километров от Украины. Следом налет на Рязанский завод, тоже очень крупный. Через него проходит почти 5% сырой нефти, идущей на переработку. После атаки 15 мая завод уже приостанавливал работу. Теперь это произошло вновь, как и в случае с Тюменским НПЗ. Кроме того, 29 июля дроны ударили по Пермскому НПЗ. На заводе «Лукойла» пострадала установка АВТ-5. Теперь НПЗ продолжит работу на 75% мощности. Наконец, в пятницу, 31 июля, во время массированной атаки в Волгоградской области, под удар, помимо склада «Вайлдберрис», попал и местный НПЗ.
0: Удары по нефтеперерабатывающим заводам говорят о том, что ситуация с дефицитом топлива не изменится в ближайшее время, отмечает военный эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
5: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
4: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
6: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
4: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Варшанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
7: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
4: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Призрак мобилизации. Философ Дугин призвал мобилизовать тыловых муравьев. В Госдуме снова отрицают всеобщую мобилизацию. У солдат своя версия. Философ Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира и близким к президенту, в своем телеграм-канале раскритиковал простых россиян, продолжающих жить обычной жизнью во время, цитирую, «священной народной войны».
9: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи и все будет нормально. Единственное объяснение этой иллюзии мертвого времени в том, что когда-то понадобятся новые волны людей для отправки на фронт, а пока они находятся в резерве.
8: Дугин вспомнил эксперимент с муравейником, в котором часть насекомых трудится, а другая часть отлынивает, но включается в работу, если убрать работяг. Философ сравнил людей в тылу с ленивыми муравьями, которых пока не трогают, но те будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс. Похоже, все идет к новой волне мобилизации, считает юрист Виктор Павлов.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум 2 существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, так, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки наказаний за тех, кто уезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
8: В Госдуме же продолжают уверять, что мобилизация не нужна. Теперь об этом заявил зампред Думского комитета по делам СНГ Виктор Хвадалацкий. Несмотря на существенно снизившийся объем выплат за подписанные контракты практически во всех субъектах федерации, о чем свидетельствуют региональные бюджеты, Хвадалацкий утверждает иное. Он говорит, что в стране достаточное количество добровольцев, чтобы объявлять мобилизацию. Скорее всего, ее назовут другим словом и таки проведут после выборов, считает политолог Дмитрий Орешкин.
11: Я думаю, что мобилизация объявлена не будет. Но процесс будет идти и будет ускоряться, потому что надо завоевывать территории. Приоритет не люди, а земли, территории. И для того, чтобы эти территории завоевывать, нужны люди. Людей делается все меньше. Мы видим, что у того же Медведева сбор людей за деньги закончился. Отчасти кончается этот контингент, который готов за там, 2 миллиона рублей идти на фронт. Доходит до глубинных слоев населения то, что там убить могут. Так что так или иначе, какой-то способ восполнения живой силы после выборов будет реализован. А вот то, что он будет называться мобилизацией, я сильно сомневаюсь.
8: Уже сейчас активно идет скрытая мобилизация в некоторых регионах, например, в Пензенской области. В городах и селах с начала лета мужчин похищают на улицах, пакуют в машины и везут в военкоматы, сообщают в редакцию местные жители, а там силой и обманом заставляют подписать контракт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
16: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
15: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
17: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает

0: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
3: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому... Знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Финансовая спецоперация. В регионах сговорили о принудительной конвертации вкладов россиян в военные облигации. Чиновники из правительств сразу нескольких субъектов федерации в анонимных беседах с журналистами заявили о том, что в регионах опасаются так называемой финансовой спецоперации. В ее рамках часть вкладов граждан в банках может быть принудительно конвертирована в военные облигации. Они будут бессрочными или с длинным сроком погашения, и, по слухам, могут быть конвертированы вклады выше определенного размера, например, 1,5–2 миллиона рублей. Однако, когда и этих денег не хватит, правительство может взяться и за меньшие вклады, считает экономист Игорь Липтиц.
5: А когда кончатся эти деньги, то начнут накладывать лапу на сбережения населения. Они не маленькие формально, там где-то около 6-7 триллионов рублей. И я думаю, что государство на них, конечно, взор обратит. Опять же, не потому, что я пытаюсь придумать какую-то страшилку. Упаси Господь. Все время об этих сбережениях идет речь. То сначала выступил, значит, министр финансов и сказал, что россияне, они вот деньги держат под подушкой, не вкладывают в экономику, неправильно себя ведут. Потом выступал, значит, вот господин Орешкин, тоже помощник президента, который сказал, что россияне вообще не хорошие люди, они держат деньги в банках. Поэтому надо заставить россиян переложить свои деньги в долгосрочные фонды беспроцентные, чтобы мы могли эти деньги инвестировать в экономику. Народ должен дать деньги на продолжение войны. Это же народная война. Все для фронта, все для победы.
4: Центробанк неоднократно опровергал слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов, называя их абсурдом и бессмыслицей. Запрет на снятие депозитов будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики, говорил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Однако, как это всегда бывает в России, чем активнее власть что-то отрицает, тем больше в это верят простые люди, говорит финансовый аналитик Виталий Голубев.
6: Ну вот у нас как бы министр финансов заявлял, что у нас все прекрасно. В итоге россияне так, похоже, сильно испугались, что начали срочно вынимать деньги из банков. И вот за первые там 6 месяцев этого года из банков в наличную форму забрали порядка 3 триллионов рублей. Причем эти деньги обратно не возвращаются. Никакой инкассации нет. Все хотят жить с наличными, потому что все боятся за российские банки и боятся российских банков, что с ними будет беда и деньги потеряешь вообще. Но поэтому забирают деньги под подушку.
4: Хотя запрет свободно тратить деньги сулит экономический паралич, в истории России такие прецеденты уже были. Так, в 1947 году, после Великой Отечественной войны, состоялась конфискационная денежная реформа, в результате которой у населения было

0: экспроприировано более 90% наличности и 16% вкладов в сберкассах. Еще ранее, в 30-е годы, активы изымались с помощью арестов, а кроме того, около 100 тонн золота было изъято через систему Торксина, где продукты продавались по ценам в разы выше государственных. Но и старшее поколение еще помнит потерю всех средств на сберкнижках во время распада СССР, хотя и в современной России были хоть и не такие серьезные, но все же кризисы, говорит политолог Олег Максимов.
1: Вот ходят все эти панические слухи про заморозки вкладов, но при этом откуда вообще у людей доверие к российской банковской системе? Вы знаете, я вот в России все-таки прожил достаточно долго, я помню довольно серьезное количество банковских кризисов. Когда вроде бы у тебя есть депозиты, а потом выясняется, что ты их либо снять не можешь, либо можешь, но не все, либо проценты не можешь получить. А чем гарантируется вообще идея того, что сейчас это не повторится?
0: Вопрос, похоже, риторический, и сейчас мало кто из экспертов берется прогнозировать ситуацию в условиях экономической турбулентности в воюющей вот уже 5-й год стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
4: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакторию. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района. Укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горицкий. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
5: Дас.
2: 20.
5: Бис.
2: 30.
5: Тис.
2: 40.
5: Чалис.
2: 50.
5: Пачас.
2: 60.
5: Сат.
2: 70.
5: Саттар.
2: 80.
5: Асси.
2: 90.
5: Навве.
2: 100.
5: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов. Завтра забрал коробку прямо у дома.
7: Ага, только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивает улицы городов.
8: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
7: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
8: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
7: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
8: По торговым центрам, что ли?
7: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
8: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
7: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
8: Либо что?
7: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
8: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
7: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
8: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
7: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
8: Ну, аптеки там всякие.
7: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
8: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
7: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
8: То есть район пустеет?
7: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
8: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
7: С чего бы это?
8: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
7: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
8: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
7: Да. получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
8: И что в ней не так?
7: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
8: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
7: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
8: Ничего себе.
7: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
8: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
7: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
8: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
7: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
8: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
7: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
8: В плане складов?
7: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
8: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
7: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
8: Почему?
7: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
8: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
7: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
8: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
7: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
8: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
7: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
8: И кто этот селлер?
7: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
9: То есть судиться с ними из Беларуси?
7: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и со испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
9: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
7: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
9: Ваш заказ собран и отправлен, да?
7: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
9: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
7: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
8: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
7: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
9: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
7: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
9: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
7: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
9: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
7: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
8: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
7: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
8: Как же они тогда закупают эти товары?
7: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
8: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
7: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
8: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
7: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
8: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
7: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
11: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
10: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
11: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
10: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
12: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
10: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
12: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
10: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
10: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
13: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
10: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
14: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
10: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
15: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок для даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
10: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
15: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
10: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Солдат по принуждению. В Пензе новая волна охоты на мужчин. Людей похищают прямо средь бела дня. Жители поселка Бушмакова Пензенской области массово жалуются на облавы. По их словам, правоохранительные органы вместе с представителями военкомов приезжают прямо домой и под предлогом проверки задолженностей забирают мужчин на СВО.
17: Четыре незнакомых человека, лица вот, хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
16: Жители поселка куда только не обращались. Местную власть они обвиняют в сговоре с военкоматами, а в других инстанциях людям попросту не отвечают. Поэтому они обратились к местному блогеру Станиславу Морозову с просьбой обнародовать записи облав.
18: Мы живем в селе Башмаково Пензенской области. Творится беспредел. Людей похищают, избивают и на СВО. Все это делает глава района Павлуткина, ТА, полиция и судебные приставы. Человек из Пана платит алименты. Они деньги не переводят. Деньги исчезают. У человека образуется долг и отправляют на СВО. Организовали дружину. Курируют ночами поселок. Это доказательство того, что происходит. Помогите нам хотя бы советом. Писали во всей станции. Заявление зарегистрировано и тишина.
16: Не всегда жителям поселка удается отбить мужчин. В администрации же говорят, что все подписали контракт добровольно. Сам Станислав Морозов уже давно освещает облавы на мужчин в Пензе и области. Он взялся за это после того, как на СВО силой забрали его друга.
19: Сейчас стою на месте, где у меня моего хорошего знакомого. Учились вместе, гуляли раньше вместе. Похитили наглым образом. Он просто с пивом стоял еще где-то год, наверное, назад, может, чуть поменьше. Похитили мусора, я их по-другому назвать не могу. Заставили подписать контракт, сейчас он 200. И не нужно рассказывать сказки, что все это добровольно. Нет, людей бьют, людей душат. Кстати, парень жил здесь вот на Тепличном, чуть подальше. Другого моего знакомого там дальше в Кривозере также забрали. У него какие-то там спицы в ноге. Он, да, не то что бегать не может, ходить не может. Отправили в штурму, записали подписать контракт, заставили подписать контракт. Третьего там чуть подальше живет. Мужик уже, не знаю, там 6-й десяток, а тоже заставили.
16: Сейчас, говорит пензенский блогер, выходить на улицы городу страшно, особенно в вечернее время. Многих ему знакомых мужчин прямо с улицы забрали на фронт. Блогер призывает людей самих организовываться в дружины и отбивать мужчин. Местный военкомат Морозов назвал пыточным лагерем. По его словам, терпение у народа заканчивается. Тем временем адвокаты рассказывают, что подобная ситуация с облавами происходит не только в Пензенской области, а и в других регионах страны.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
20: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это просто портал в ад. На границе Беларуси с Литвой нашли уже 10-й тоннель для нелегалов.
21: Между Белоруссией и Литвой обнаружили подземный тоннель. Иван, как? Да.
1: Уже 10-й по счету тоннель обнаружили литовские пограничники. Как отметил глава службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, подземные ходы построены профессионально, а это значит, была серьезная подготовка. Недостроенный 11-метровый тоннель, как и все выявленные до этого, оперативно ликвидировали. Новый способ нелегально попасть из Беларуси в ЕС. Делится подробностями военный аналитик Антон Привалов.
22: Это не какая-то нора, а настоящая шахта. Через такую можно провести не только нелегальных мигрантов, но и пару батальонов зеленых человечков. Ход удалось обнаружить с помощью специальной аппаратуры, фиксирующей подземные колебания. После этого к операции литовцев подключились польские специалисты со специальным оборудованием. Закончить тоннель не успели. Выход на территорию Литвы так и не был прорыт, поэтому воспользоваться проходом никто не смог. Этот тоннель засыпали, но начали расследование. И тут возникает логичный вопрос. Интересно, как в стране граница остается настолько дырявой, что какие-то неизвестные то запускают через нее дроны, то роют под ней тоннели в промышленном масштабе. Еще один вопрос. Кто двинет через такие проходы осенью, если Путин все-таки проведет мобилизацию?
1: По информации погранслужбы Литвы, тоннель был проложен под пограничной тропой и вел с территории Беларуси в Варенский район к селу Пертакас. Рядом с нелегальным переходом обнаружили инструменты для раскопок и бревна для укрепления стен. Кроме этого, специалисты службы охраны госграницы Литвы сообщили о двух десятках мужчин в гражданской одежде, которые после обнаружения скрылись в лесу на белорусской стороне. Пока власти Беларуси никак не комментируют произошедшее, а в соцсетях люди активно делятся своими предположениями.
23: Это мигранты прокопали, которых Лукашенко зазывает к нам пахать, а они, увидев зарплаты, бегут в Европу. Ох, доиграемся мы, вернее, наше правительство. Итак, все это добрососедство с россиянами боком вылазит.
24: Слушайте, только за последние дни июля столько платов с сигаретами из Беларуси в Литву задержали. Опять же, метеозонды и даже дроны. Все с теми же сигаретами. Поэтому в том, что это все и тоннель из Беларуси было, и наши пограничники, а может и кто повыше о нем знали, у меня сомнений нет. А если не знали, так какого хуя средства из госбюджета выделяют на эту структуру, тем же военным? Если у них под носом такой беспредел.
25: Один белорусский путешественник во времена ковида сделал круг вдоль белорусской границы. Ему выписали штраф за нарушение правил пребывания в приграничной зоне, хоть он туда по ошибке попал. Так что без ведома властей вырыть туннель невозможно. Уверен, очередная провокация.
1: По факту обнаружения тоннеля Литва начала расследование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
5: Мосаме сарма.
2: Лето.
5: Мосаме гарма.
2: Весна.
5: Бахар.
2: Осень.
5: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
26: Что касается горячей поры, это уборочной кампании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
6: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Под Борисовом бабушке настолько не нравилась девушка внука, что она пошла на преступление. В деревне Кимия могла произойти настоящая трагедия. Там 79-летняя пенсионерка подожгла дом, где находился ее внук с подругой. Женщина разбила окно, облила горючей жидкостью помещение и подожгла. Пара не спала и быстро справилась с огнем. Как сообщили правоохранители, пенсионерка уже привлекалась за поджог ранее. Сейчас она задержана и не отрицает содеянного. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Рабочий в Кобрине получил тяжелую травму. Сообщение об инциденте в милицию поступило из больницы. Медики рассказали, что к ним доставили мужчину с переломом голени. Травму кобринчанин получил в гараже во время ремонта грузового МАЗа. При подъеме коробки переключения передач многокилограммовый агрегат сорвался и упал ему на конечность. В результате ремонтник получил оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушиб. Данное телесное повреждение квалифицированы как тяжелые. Проводится проверка, сообщили в ГКС. В Климовичском районе местный житель попался на незаконной ловле рыбы. А во время обыска у него дома нашли еще и патроны, которые он хранил незаконно. 47-летний мужчина с товарищем добыл почти 4 десятка рыб. Карася серебряного, золотого и леня. И попали в поле зрения сотрудников местной инспекции охраны животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы. Далее в домах фигурантов милиционеры и госинспекторы провели осмотры. И у 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Опасную находку направили в управление комитета судебных экспертиз. Баллистическая экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному спортивному и охотничьему оружию, пригодными для стрельбы. Мужчина признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области России, присвоил их себе и привез домой. В отношении браконьера возбудили еще одно уголовное дело за незаконное хранение и перемещение боеприпасов через границу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
1: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
1: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
4: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, Это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
7: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
8: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
1: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
0: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
1: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
11: Ракеты на Москву – это реально? Жителям Подмосковья массово рассылают оповещения о расположении бомбоубежищ.

0: Под угрозой ударов дронов почти вся территория России. Еще пару лет назад такое не мог представить никто. Однако удары по НПЗ и складам Wildberries показали совсем другую реальность. Теперь стала актуальной другая проблема – бомбоубежище. Жители Подмосковья стали получать сообщения о готовящихся ударах с ракетами по Москве и области. А в интернете появились карты с расположением укрытий на случай беспилотных или ракетных атак. Это в основном подвалы домов, подземные паркинги, которые либо закрыты, либо не обустроены как укрытие, пишут жители столицы. В целом информация вызвала шок, ведь все знают, Москва под усиленной защитой. Туда свезли панцири из других регионов. Но, как оказалось, это ненадежная защита, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
0: Паники среди населения добавила информация о том, что на Украине испытывают новую дальнобойную баллистическую ракету, которую начнут применять уже через месяц. Она способна долететь до Москвы и области. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Баранец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем, на 100%.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожную эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
0: В укрытии чиновники рекомендуют брать с собой документы, лекарства и телефон с зарядным устройством. Тем, у кого поблизости нет укрытий, советуют в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
8: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
7: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
7: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
9: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
7: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуют.